Денис Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, ровно через месяц у меня день рождения, и я так подумал, все-таки классно, что он летом. Например, не 1 января, да? Но самый неудачный день для дня рождения, мне кажется, это 15 февраля, особенно для девушки. Представьте, вот как на парня этой девушки будут смотреть продавцы в цветочном магазине, когда он к ним заходит 15 февраля, как будто он забыл, да? Что-то забыл и спешит исправить свою ошибку и откупиться запоздалым букетом и подарком.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно знакомый подвозил до дома. В общем, едем. По дороге я вижу огромный такой гигантский рекламный стенд. И на нем написано «Девушки» и с трассы. Думаю, что это такое, что за странная реклама? Вижу опять стенд «Девушки» с трассы. Присмотрелся, там написано «Двушки с террасы».

Времени прошло, ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если вы идете своим путем, все качают свои мышцы, а вы качаете свои шутки, пора продемонстрировать свою юмористическую мускулатуру. Просто придумайте шутки и пришлите их на сайт русрадио.ру. Лучшие из них зачитает в эфире сам маэстро Антон Юрьев, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку со своей шуткой. Все подробности на нашем сайте. Почему компьютер не может уснуть? Потому что его постоянно будет уведомление. Эту шутку я уже запатентовал.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Вологде. 70-72-82. «Русское радио». Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Миша на бока, Миша на бока.
2: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Знакомые недавно решили порадовать свою бабушку. Установили ей огромнейший телевизор во всю стену. И спустя какое-то время она начала жаловаться, что когда смотрит свой любимый сериал, то слышит какой-то стук непонятный. Пришел мастер, сказал, что с техникой все в порядке. И потом выяснилось, что это стучал сосед, когда бабушка на всю громкость включала сериалы.

0: Реклама.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Brothers. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мне сразу несколько знакомых рассказали, как прошли выпускные у их детей в детских садах. Если честно, вот откровенно, я не понимаю, зачем вообще в детских садах выпускные? Объясните мне, пожалуйста, что они празднуют? Великое освобождение от трехразового питания, сна, прогулок и игр?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мне ставили новую входную дверь, и мастер сказал, вот эта предыдущая ваша дверь уж вообще совсем плохая была. И замки вообще никакие, за минуту взломали бы. Я спрашиваю, ну а это хорошее? Мастер такой, вот это хорошее. Минуту-две хотя бы подумают.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии Л номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
3: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде. 70 72 82.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Песня «Джонни Никак» — это про меня и различные спортивные мероприятия. Недавно установил у себя в телефоне шагомер. Я все-таки отважился на это. И каждый день он выдумывает забавные всякие мотивирующие надписи, типа «Ты сможешь! Еще немножко! Давай!» Спустя какое-то время, видимо, шагомер во мне настолько отчаялся, что написал: «Вы несколько дней были активны в течение всего 2 минут. Сегодня постарайтесь продержаться хотя бы 12».

0: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
1: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард!
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: А я все помню.
2: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в парикмахерской, постригся. Цена, ну, условно, там, 900 рублей, да? Протягиваю 1000. У парикмахерши нет сдачи. И она мне говорит на полном серьезе: а давайте я вас еще на 100 рублей подстригу. Убегаю.

0: Не спать.
1: Миш Слабоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый всегда гордился и гордится тем, что его зовут как Гагарина, Юрий Алексеевич. И когда люди хотят узнать, как его зовут, он всегда отвечает, как Гагарина. Вот недавно рассказывал, знакомился с девушкой и по своей старой доброй традиции представился, а меня зовут как Гагарина. Девушка зависла на несколько минут и переспросила, Полиной, что ли?
2: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушает страна.
1: Сотни раз обжигать, было больно, но выживать.
0: Русское радио.
2: Ты неотразима, когда летит мимо. Все красотки мира блекнут пред тобой.
0: Только любимая.
3: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуем. Смотри, какие друзья.
0: Только лучше.
4: Только лучше.
5: Танцы, танцы, танцуй, девчонка. А парни пусть постоят в сторонке. И в каждой ноге движение тела.
6: Танцуйте, ведь этого тоже хотела.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно пересматривал фильм про Дориана Грея и в очередной раз убедился, во-первых, насколько это вообще гениальное произведение и насколько оно актуально сейчас. Представьте, да, живет мужчина, толстеет, лысеет, стареет, а его фото на сайте знакомств и профили в социальных сетях не меняет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Мы группа «Серебро». И вы...

Денис Набоков в Томском радио вместе с вами. И как сказал кто-то из великих, лето – это время года, когда очень жарко, чтобы заниматься вещами, которыми заниматься зимой, было холодно. Поэтому давайте просто послушаем любимые песни.

0: параметрам.
1: Деньги – зло, но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

а я, Миш Набоков, чувствую не только бит, но и шаги главного утреннего шоу страны «Русские перцы». Так что оставляю вас в их веселых руках. Встречайте буквально через минуты.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью опустится до плюс 10. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», грантов, комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Фальцевые панели у профильцентра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
11: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
12: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
13: Акция действует до конца года.
14: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Свердловской области. Там торнадо повредил почти 100 частных домов. 15 человек обратились к медикам. На территории Кушвинского округа из-за стихии ввели режим ЧС. Смерч в регионе прошел накануне днем. В частном секторе из-за повреждения газовых труб временно отключили газоснабжение. Были перебои с водой и электричеством. Экстренные службы ликвидируют последствия. Центробанк отчитался о минимальном росте цен за месяц с ноября 2022 года. В мае месячный прирост стоимости всех товаров с корректировкой на сезонность составил меньше 2%. Как эти данные соотносятся с резким подорожанием бензина за последние недели, в ЦБ не уточнили. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что проблемы с топливом разгонят летнюю инфляцию. В России с 1 сентября запустят единый цифровой ресурс для детских садов. На платформе будут представлены методические материалы по воспитанию дошкольников, мультфильмы, рекомендуемая литература, в том числе сказки, а также игровые программы. Ранее в Министерстве просвещения сообщили о составлении перечня разрешенных игрушек для детских садов. Он также войдет в единый цифровой ресурс. Опрос показал, что только 30% автовладельцев полностью довольны своим автомобилем. Больше половины респондентов хотели бы улучшить характеристики своих машин. Каждый пятый уже внедрил некоторые модификации. Около 30% признались, что ничего не хотят менять. Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, каждый второй хотел бы сделать салон более комфортным. На втором месте аэрография кузова, на третьем – затемнение стекол. Менее популярны дополнительная шумоизоляция, диски нештатного размера, улучшение аэродинамики и обновление двигателя. На этом у меня пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна!
4: Русские перцы!
3: Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив!
4: Русские перцы!
3: На русском радио!
5: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные радуськи вы наши! Давайте скорее просыпайтесь к нам, присоединяйтесь! Главное на главном здесь стартует для вашего хорошего настроения, чтобы все заладилось! 7 часов 3 минуты. Правда, сейчас будет 7.04, потом 7.05. Итак, до 10 часов будем рядышком с вами. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это «Русский перц». Привет.
6: Доброе утро.
7: Здрасте. А знаете, сейчас была вот эта новость про то, что люди хотят тюнинговать у себя в автомобиле. Есть термин в автобизнесе «тонировка задней полусферы». Я так вот присмотрелся к своей полусфере, к Полинкиной, и думаю, так, у нас не полусфера, у нас очень даже сфера.
5: Да, а если присматриваешь к моей, я солнце затмеваю, просто, понимаешь? У меня там... На пленку на тонировочную уйдет. О, что ты? Ужас какой. Зато тонированный такой. Да. Низкая посадка.
7: Доброе утро. Ну, друзья, слушайте, мы сейчас без тонировки. Нас очень хорошо слышно сейчас. И, надеюсь, кому-то даже видно. Здесь. Поэтому будьте с нами ближайшие 3 часа. Потому что, если вы не будете с нами 3 часа, вы не поиграете с нами в игрушку «Слово на вылет».
6: Ну, конечно.
5: Это же расстройство сплошное.
6: Да, понимаете? И не поиграйте с нами в игрушку «Против правил» в следующем часе, где мы разыгрываем, между прочим, целых 10 тысяч рублей.
5: Да. Это практически финансовое расстройство.
7: Еще не узнаете вообще, чем ваш сегодняшний день обернется и закончится.
5: Это расстройство в 12-кратном размере для всех знаков зодиака.
6: Ой, ну хватит этих расстройств уже, Антон.
5: Да, а все, расстройство прошло, все нормально.
6: Да, давайте радость.
5: Радость?
7: Надо радоваться, не надо напрягаться.
5: Подождите, а где кнопка радости? А, вот, 3, 2, 1, жми!
7: Понеслась!

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Так, а сейчас, пожалуйста, дорогие руководители, которые едут в свой офис, прислушайтесь, это новость для вас.
2: Так.
1: Проанализируйте все рабочие чаты, в которых вы принимаете участие, и посмотрите, есть ли там сотрудники, которые пишут туда
3: СПС?
1: Да, СПС. Вместо слова «спасибо». Чаще всего эти сотрудники увольняются. Это аналитики выяснили. Любовь к сокращениям может быть связана, во-первых, со снижением вовлеченности, эмоциональным выгоранием и потерей интереса к работе. Но я так считаю, что они в этот момент просто пока вам пишут СПС, они уже сидят на всяких сайтах по поиску работы.
3: И отправляют резюме.
1: Да, им некогда просто вам полностью писать слово «спасибо». А после первого СПС, значит, в переписке нередко появляется «ок», «прив». Другие короткие ответы.
3: Хор,
1: да.
3: Отл.
1: Ну, или просто бесконечные смайлики. Но самое главное, маркер, знаете какой?
3: Какой?
1: Это одна скобочка.
3: Когда одна скобочка совсем грустно.
1: Да, если вы поставили одну скобочку, это все, это конец.
2: Это как бы не это.
1: Да, это все, это финал, ребят. Если вы видите вот эту одну скобочку в отношениях, в любовных, все, значит, человеку настолько на вас наплевать, что ему даже лень двоеточие, тире и скобочку поставить.
3: И сердечко.
2: Ужас какой.
1: Да.
2: Ты прям сейчас вернул все кнопочные телефоны одновременно, понимаешь?
1: Да. Это ноль, плюсик и звездочка.
2: Умничка. Открывай курсы. Ну, как говорится, ок, я пшел.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
12: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в автомобиль «Экспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
13: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Акция действует до конца месяца.
15: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера» по вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
16: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
17: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
18: Телефон рекламной службы русского радио в Вологде. 70-72-82.
19: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: перцев.
1: Ну, кстати, люди жалуются, что у них кружится голова на этой неделе. Ну,
2: да.
1: Это потому, что магнитные бури, пятна на солнце и другие атмосферные и астрономические явления в нашем перченом гороскопе. Овны, вас ждет день ярких решений и быстрых результатов.
2: Тельцы, сегодня лучше доверять фактам, а не слухам.
3: Ну, уважаемые близнецы, кто-то неожиданно вспомнит о своем обещании вам.
2: Интересно, кто что мне пообещал, ребята?
1: Я вроде ничего. Рак, хорошее настроение окажется заразительным, делитесь им чаще.
2: Львы, вас ждет возможность проявить великодушие.
3: Ну, на, дева, сегодня полезно отложить сомнения и просто начать действовать.
1: Весы, сегодня день принесет неожиданную ясность в запутанной ситуации.
3: Наконец-то.
2: Скорпиончики, вас приятно удивит собственная выдержка.
3: Стрелец, сегодня особенно важно не упустить удачный момент.
1: Козероги, неожиданная идея поможет сэкономить время или силы.
2: Водолеи, вас ждет интересный разговор, который надолго запомнится.
3: Рыбы. Сегодня мир будет отвечать добром на добро.
0: Перченый гороскоп на русском радио.

0: На русском радио.
1: Ну что ж, давайте немножко про туризм. Ну, когда вот, знаете, отпуск и туда вот. А, значит, россияне массово едут во Вьетнам на гусетерапию.
2: Вау.
3: Да. Ой-ой-ой-ой. То есть здесь... Гуси-гуси-га-га-га.
2: Здесь ну, вот то есть в Таиланде там рыбки щипают тебя, а здесь будут гусики щипать.
1: Ну, в Таиланде тебя не только рыбки щипают, там надо быть осторожней.
2: Не знаю, давно не был.
1: Не лежи на пляже, как говорится. Значит, для процедуры нужно лечь на землю, после чего человека посыпают зерном. Он начинает прорастать, естественно. А дальше все делают гуси. Птицы сбегаются на угощение, начинают активно пощипывать пациента. Организаторы уверяют, что такой необычный массаж помогает снять стресс и поднять настроение буквально за минуту.
2: Ужас.
1: Чем отличается от нашей процедуры, когда вот идешь с бани в деревню, вот морда красная такая, да, ты вот так вот упал.
2: Угу. Вот. В снег.
1: Да, и нечаянно. Ну, почему в снег-то? Летом идешь с бани. Вот, и тебя, значит, тоже зерном нечаянно. Раз-раз-раз. О, кто ж тут валяется-то опять, да? Вот, и гуси, естественно, тоже набежали, тебя напощипывали.
3: Ой, не, да? Ребята, это все не про это. Вы помните наш детский массаж? Шпалы, шпалы, рельсы, рельсы. Вот. И там были строчки. Вышли куры, рассыпали зерно, вышли гуси, пощипали.
2: То есть вьетнамцы,
3: вышли куры,
2: получается,
3: пощипали, там поклевали.
2: Знают русский язык.
3: Да, вышел дворник, все подмел, поставил стул и стол. И начал писать. Дорогие
2: я пишу
3: мои
2: тебе
3: дочки.
2: Письмо.
1: Это просто точки, целая
3: точки,
1: история.
3: Точки, точки.
1: А как изменили сейчас? Вот раньше ехал это самое рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд из Варшавы. Теперь откуда он едет?
3: Не знаю, а у меня запоздал, например, поезд едет.
2: У меня в этом массаже выходил не дворник, а блондинка. Она начинала писать письмо своей дочке. И в самом конце она писала: я хотела положить ей 2000 рублей, но уже запечатала конверт.
1: Какой-то у тебя дорогой еврейский массаж, понимаешь?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Внимание, внимание, потерялось слово.
2: Ох ты, господи, давай найдем его скорее.
3: Очень надо срочно его найти, ребят. Без этого песня не песня.
2: При поддержке Брагауза и Фрона.
1: Ну что, друзья, нам нужно, чтобы вы вернули слово на место.
2: Да, слово на вылет.
1: Поэтому, пожалуйста, звоните прямо сейчас. 8495-995-105,7.
3: На кону колонка от русского радио.
2: Ничего себе.
3: Ну и нормальная песня со словом, конечно.
2: Да.
1: Да, потому что без этого слова эта песня, ну, как-то вот вообще не звучит.
2: А как летом тусить без колонки? Никак.
1: Каким котлетом?
2: Летом.
1: А.
2: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru. Антоновка по-русски. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Антоновка по-русски. Не кислые шутки. На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я совершеннолетняя! Я же летом родилась! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио. Слово на вылет.
1: Оп, летние танцы пошли. Так хорошо, да-да-да, делай громче, делай громче. Выкручивай эту ручечку, выкручивай так. Хорошо.
2: Все?
1: Мне понравился.
3: Я это засэмплирую, Антон.
1: Не побоюсь. За что ты делаешь?
3: Засэмплирую.
1: Прямо сейчас, что ли?
2: Да.
1: Я для этого разминал язык. Вот, а для того, чтобы поцеловать нашу радиослушательницу, вот Светлана дозвонилась из Липска. Света, здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ну что, Светочка, сейчас вот быстро правила, быстро выигрываете, получаете колонку, и весь Липецк танцует исключительно под вашу дудочку.
2: Да.
3: Вот. Не хочу я объявлять правила.
2: А почему это?
3: Свет, а вы помните их сами вообще?
4: Да, конечно.
3: Так, ну-ка.
4: Одно слово будет съедено, так. И мне надо его угадать.
1: Нормально, хороший завтрак. Съели слово, верните слово
2: обратно. Кто, интересно, его съел? Антох, ты опять, а? Сколько можно? Говорили слова, не ешь.
1: Завтрак приносить вовремя надо,
3: Полина. Я видел, тут приходила корова, и языком это слово слезало.
1: Я вчера не приходил.
3: А ты не корова, Антон.
1: Зато у меня есть пятнистый пиджак. Итак, давайте.
3: Слушайте внимательно фрагмент, ищите вот это утерянное слово и возвращайте его на место, Светочка.

0: Так, кто?
1: Короткий фрагмент у нас.
2: Да. Ветер.
1: Не-не-не, подождите, давайте, мы не слышали.
3: По прогнозу вроде нормально все.
0: Нормально,
3: штиль.
0: Хорошо. Да, штиль.
3: Да. Ну, пройдет, может быть, небольшой дождик. А
2: слово, осень, осень.
3: А слово-то осень. Какое пропало в песне?
1: Осень не умеет так нежно?
2: Да.
1: А если попробовать третий раз, еще разочек?
3: Давайте вот это страшное слово осень мы пока не будем произносить до 1 сентября.
0: Только мы умеем так вводить в заблуждение.
3: Итак, Света, какое же все-таки слово там
1: пропало?
3: Это
1: не заблуждение, это подсказки.
0: Это подсказки?
1: Конечно, что не в том направлении Света смотрит.
0: Зря. Хотя в том вроде.
3: А первое какое вы слово сказали?
0: Ветер сказал.
2: Ветер.
3: Да. Ветер.
0: Да. Да. Вот я про это и говорю.
3: Ну раз...
1: Тогда это моя невнимательность.
3: Колонку хотела зажать от Светочки. Ах ты какая!
1: А то что бы я без тебя делала? А что бы Света без тебя делала?
3: А тебе что послышалось?
0: Свитер.
1: Световый. Вроде бога, извините.
0: Ну, Полина, мерзячка, что? Ей свитер нужно, это нормально.
3: Свитер не умеет так нежно.
1: Как хорошо, что я не одна.
0: Да. Ты не одна.
3: А я думал...
2: А я не думал, вроде я.
3: Я думал, Полинка пытается запутать. Ветер, осень.
1: А запуталась сама.
0: Полина отзвонила сейчас. Маринке говорит, Максим, ты что спела?
1: Светочка, ну конечно, колонка ваша.
0: Колонка ваша.
3: Каким трудом. Свет, мы вас поздравляем. Липецк теперь будет все-таки с громкой музыкой.
0: Однозначно, но качать будете по полной. Обнимаем вас, Светочка, всего наилучшего. Липецку привет.
1: Пока.
4: Слово на вылет на русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью опустится до плюс 10. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Большой выбор европейской одежды и обуви в универмаге «Золотой ключик». «Золотой ключик». Ленинградская, 85.
4: Действует система дисконтных карт.
5: «Прагматик мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
6: Отпускное настроение начинается с чемодана, дорожной сумки, яркого чехла. Трендовая дорожная коллекция уже в продаже. Универмаг «Золотой ключик», Ленинградская, 85.
7: Действует система дисконтных карт.
8: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр» 54 54 54.
9: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия». Для дома и больше.
12: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
13: Акция действует до конца года.
14: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
15: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
16: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплантат. Имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде. 70 72 80.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли пакет законопроектов о праве приемных родителей на декретный отпуск. Также предлагается распространить на приемных родителей все трудовые гарантии, предусмотренные для сотрудников с детьми. Поводом для разработки таких инициатив стало постановление Конституционного суда по жалобе сотрудницы МЧС. Женщина, взявшая с супругом на воспитание двух детей, получила отказ в предоставлении декретного отпуска. Средняя пенсия в Москве за два года выросла на 5 тысяч рублей. Майская выплата в столице превысила 27 тысяч. Такие данные социального фонда приводит РИА Новости. Средняя пенсия по России за тот же период увеличилась почти на 4,5 тысячи рублей и составила 25 тысяч. Самую большую пенсию в мае получили жители Чукотки – 42 тысячи рублей. Рособорнадзор выступил против переноса начала единого госэкзамена на 2 часа. Как отметили в ведомстве, ЕГЭ стартует в 10 утра не случайно. Установленное время помогает завершить даже самые продолжительные испытания в разумные сроки и избежать пика дневной жары. Накануне в Госдуме предложили сдвинуть начало ЕГЭ на 12 часов дня. По мнению депутатов, из-за раннего начала экзаменов выпускники не высыпаются, и это ухудшает результаты. Ну и последний опрос показал, что россияне по-прежнему находят работу через знакомых. Сайты с вакансиями остаются самым популярным способом поиска, но последнее место работы многие нашли именно благодаря связям. При этом соискатели нередко сталкиваются с тем, что работодатели не отвечают на резюме и не объясняют причину отказа. Также россияне, желающие трудоустроиться, начинают чаще использовать искусственный интеллект, чаще всего, чтобы составить резюме и сопроводительное письмо. У меня на этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русский перс» на русском радио. Идеальное лето продолжается рядом с нами. Это очень хорошо. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев вас будут сейчас обнимать.
2: Муа. Да, и целовать будем.
1: Рады вы.
2: Доброе утро всем.
1: Здрасте.
3: Здрасте, здрасте. Сегодня, между прочим, уже 23 июня 2026 года. День начал укорачиваться.
2: Ой, ну зачем ты какие-то плохие новости нам рассказываешь? Укорачивается
3: день. Чтобы вы были готовы.
2: Конец июня уже. Близок.
1: Дайте мне другого провидца, пожалуйста.
2: Ладно, я сейчас вектор поменяю на позитивные новости, но, по крайней мере, для меня у меня скоро отпуск. На следующей неделе я уже буду отдыхать.
1: Ура!
2: Да, ура. Ну, вот, и поэтому вчера мы ездили на дачу и забирали Евуську, она там отдыхала у родителей моих, и она там вместе с Вилсоном, моим псыночкой, находилась больше недели. Так вот, Евуська рассказывала, что, значит, Вилсон, породы той пудель, катался, значит, у нее с горки каждый день.
3: Ого!
2: Представляете, как это все случилось? Евуська катается с горки, он на нее смотрит, и, видимо, в какой-то момент что-то у него там щелкнуло, и он решил тоже пойти попробовать. Значит, залез на горку, забрался по лесенке и скатился с нее самостоятельно. И вчера мне даже продемонстрировали этот трюк. Честно говоря, я даже испугалась.
1: Все.
2: Представляете,
1: будет
2: какой сообразительный.
1: Россию на бобслее.
3: Да, слушайте, здорово.
2: Да, то есть сам, то есть горка-то не низенькая, а довольно-таки высокая, там пару метров высотой.
3: Ого.
2: Да, вот так вот. Вот такой у меня цирковой пес. Угу. Так что, если что, я могу
1: стоя.
2: Всегда пойти и с ним подработать на, так сказать, хлеб с маслом.
1: Да?
2: Ну, конечно.
1: Не, на самом деле надо ему выбирать, как бы бобслей или скелетон.
2: Угу. Ну, выбери.
3: Не, ну парочку где? Трюков еще сделайте, чтобы
2: хорошо.
3: Была целая программа.
2: Да? Да.
1: Чтобы вот горочка была с таким, знаешь, такая, с трамплинчиком такая.
2: Угу. Гастролировать тогда
1: единственная
2: будем.
1: Летающая собака в мире.
3: Если что, спасибо. Мы с Антоном на разогреве можем выступать.
2: Да.
1: Я на эту горку даже не заберусь. 2 метра, ты нормальный? Нет,
2: ну, вот я хотела сегодня спросить у наших слушателей, вот... Когда ваш питомец вас поразил своим умом и сообразительностью? Потому что наши питомцы, конечно, выдают такое.
1: А, вот по сообразительности не скажу. Поражает, когда гулять не отпускаешь.
2: Ага.
3: Ну, в общем, уже много, кстати, приходит нам сообщений. Мы выложили наш пост в соцсетях, и там уже в комментариях люди отмечаются. Спасибо, правильно делайте, скоро начнем читать. А еще можно, кстати, писать в наши мессенджеры. Мы, кстати, в Максе тоже подключили комментарии.
2: Поэтому пишите и там, в комментах, и ВКонтакте под постом, а также все наши мессенджеры работают.
1: Ну,
2: и смс-ки
1: не забывайте, правда. Ну, да. Очень любим, ну, честно.
2: Номер телефона давай, Антох.
1: Так, 8-916-003-105-7. Ждем.

0: Русские перцы. На русском радио.
1: Ну, расскажите, как ваш питомец поразил вас умом, сообразительностью? Вот Алена нам написала, например, что у них есть лягушка, которая живет во дворе, и она знает, что у нас очень хорошо, как в раю. Они даже эту лягушку вот сфотографировали. Маленькая-маленькая, или жаба это.
2: А может, подождите, может, это принцесса?
1: Может, они, я так думаю, они ждут.
3: Надо поцеловать ее тогда.
2: А поцелуйте ее, пожалуйста.
3: Так, а в чем сообразительность лягушки? В том, что она пришла именно к ним во двор.
1: Да, она знает, что у них хорошо.
3: Они ее кормят там, может быть, как-то подкармливают.
1: Лягушку не надо кормить, она себе сама найдет муху.
3: Может быть, они организовали какой-нибудь джакузи.
2: Для лягушки?
3: Ну.
2: Джакузи для лягушки. Может, лягушку взять на ЕГЭ? Она поможет сдать.
3: Ой, хорошо, что ты не шутишь про обед.
2: Нет, про обед нет. Ну, что это такое? Это деревня не во Франции.
1: Ну, знаете, да, и этой лягушке надо быть поосторожнее. Если температура воды в джакузи плавно увеличивается, текай оттуда, текай.
2: Да, может, ты лаврушку бросишь.
1: Вот именно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
6: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
7: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8-812-457-6401. 8-812-457-6401.
9: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
13: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
14: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
15: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
16: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82.
17: Русское радио.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Русские перцы.
2: Ну, сейчас про то, что смех продлевает жизнь.
3: Давайте.
2: Давай. Жизнь продлевает?
3: Да. Конечно.
2: А продлевает. Мы поржать любим?
1: Очень.
3: А наши питомцы, они вообще заставляют нас иногда похохотать?
2: Слушай, а кто вот эти все, вот, понимаешь, вот эти вот ролики? Смотри, я в основном только про животных смотрю. Когда кто-то упал, кто-то не знаю, подскользнулся, кто-то на тебя посмотрел, вот так вот. Вот это вот. Кто-то взял ни с того ни с сего и вот вензелечки наложил тебе в это самое. Говорит, как тебе не стыдно? Весь мир лоток, а мы в нем убираемся.
3: Но они сердечками иногда выкладывают.
2: Да.
3: Это как, выражая свою любовь.
2: Как признание в любви. Ну, любовь какая-то такая, знаешь, это такая.
3: За пашком.
2: Да, за пашком такая. Это бывает, да. Значит, ребятушки, если вы, вот, грубо говоря, шутите, у вас это получается, но все вокруг говорят, господи, да ты же душа компании, пожалуйста, не откажите в любезности. Представьте нам, мы тоже с Полинкой, с Димкой поржем здесь нормально. И если ваши шутки регулярно спасают любые посиделки, ну вот, пора как-то проверить их в большом эфире. Присылайте свои лучшие остроты на сайт rusradio.ru. Самые смешные из них я, Антон Юрьев, зачитаю в эфире, а их авторы получат эксклюзивную футболку с собственной шуткой. Все подробности на нашем сайте. Дерзайте, дорогие, и все у вас получится.
3: Правда? Ну, кстати, знаете, есть очень серьезные условия.
2: Какие?
3: Эта шутка должна быть оригинальна. Не просто, что вы ее из какого-то старого сборника вытащили из пыльного.
1: Это мы будем проверять, будем читать все шутки. Конечно.
2: Профессоры юмора, поэтому.
1: Особенно да. Ты у нас, доцент.
2: Хватит копипастить.
3: А то нам пишут, знаете, где моя футболка? Я вам столько шуток наприсылала.
2: Да.
3: А мы потом проверили, а все эти шутки уже были.
2: И нам не смешно. Я доцент.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30%.

0: годовых гарантирован. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, на кого они тратятся. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, как ваш питомец удивил вас умом и сообразительностью.
2: Да, вот здесь нам пришло сообщение от Нинель в личку, значит, Макси, и даже видео приложили специально, чтобы мы тоже увидели. Смотрите, рассказываю. Моя любимая собака, американская акита, хулиганила. Приходила утром в спальню и включала свет лапой. А муж каждый раз на меня обижался, что я не даю ему поспать. И вот один раз мне все-таки удалось проследить за ней, как она это делает. Видео действительно приложил Нинель. Мне кажется, даже не лапкой песик включает. Нет, лапкой, да.
1: Ага, выключатель.
2: Прелесть, ребят, слушайте.
3: Ну, это удобнее, когда ты собаке говоришь, а будь добра, выключи свет, стели и пойди, пожалуйста, приготовь завтрак.
1: А у вас есть в квартире умный выключатель? Нет, у нас есть очень умная собака, американская акита.
2: Акита.
1: Она выключает у нас свет. А вот еще, кстати, от Ольги пришло тоже в Макс сообщение. Шотландский вислоухий. Когда будила в школу сына, говорил: «Кирилл, вставай!» Это каждый день продолжал. Через 2 месяца наш кот Степа, после того, как прозвенел будильник, подсел к сыну и говорит: «Кирилл, вставай!» Сын сразу проснулся, и мы были просто в шоке. Сейчас он еще говорит: «Кирилл, открой дверь», когда сын закроет дверь в комнату.
2: Это то кот,
1: есть, кот, говорящий кот. А у вас есть видео доказательства?
2: Да,
1: какие ваши доказательства?
3: Ну, подожди, может, кот до этого съел попугая и говорит изнутри?
1: Ну, либо у него этот, знаешь...
2: Переводчик такой.
1: Не, раньше была такая, как губная гармошка.
3: С кошачьего?
1: Которая там, ты звуки издаешь, она у тебя какие-то... Да-да-да.
3: Кирилл, вставай!
2: Пусть выучите его, чтобы он говорил «доброе утро» или «русские перцы».
1: Да, да? Выучите, конечно, фразу «включите русское радио».
3: Да. И позовите Акиту, пусть она его включит.
1: Не, попугаи, кстати, умеют это говорить.
2: Конечно.
1: Мы уже обучили некоторых.
3: Конечно, нашего попугая у нас специальный отдел.
2: У нас есть целый курс по тому, как научить попугая говорить.
3: Да, на попугайском.
0: «Русские перцы» на русском.

центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: А в городе действительно лето, солнце, тепло и хорошо.
2: И даже
1: 10 тысяч рублей греют наши карманы.
3: 10 тысяч рублей, это же можно красиво потратить, просто полежать на пляже.
1: Да.
2: Ну, если в вашем кармане, значит, пусто, тогда мы предлагаем эти 10 тысяч туда переместить. Чтобы это сделать, надо вам сначала взять и позвонить к нам сюда, в игрушку «Против правил» 8495-995-105.7, ответить на 10 несложных вопросов.
3: Легких совершенно.
2: И забрать эти деньги. Все, вот и вся инструкция.
1: Ну, классная инструкция. Теперь действуйте согласно данной инструкции от Димки.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Без комиссии.
4: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.
3: Новая песня на русском.
4: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
5: Всем привет, это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
3: Русское радио.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Сколько солистов в группе БИС?
2: Шесть.
1: Оу, все, тысяча твоя.
3: Четыре, три, два, один, пуск. Ребят, игра против правил начинается. Она зазвонила Светочка из города Жуковский. Хочет денег. Это Света хочет денег.
2: Отличное желание у Светланы. Здравствуйте.
3: Привет,
4: Света. Здравствуйте.
3: Да,
4: здравствуйте.
1: Света, ваша фамилия не Алчная, случайно? Алчная Светочка.
3: Что вы говорите, Дмитрий Сквалыга?
1: Свет, вы знаете правила нашей игры против правил?
4: Ну, я слушаю каждое утро, да.
1: Так, ну давайте повторите.
4: Вот мне повезло.
3: Так, первое сделали, да, дальше.
4: Нужно ответить неправильно, но логично.
2: На что?
4: На вопросы, которые вы будете задавать.
2: Так, и сколько вы за это будете получать?
4: Ну, если мне повезет, то я отвечу на первые 5 вопросов, а потом будет супер игра, где можно выиграть еще.
3: И финальный вопрос. А почему именно вы должны работать в нашей компании?
1: Продайте нам эту ручку.
3: Да.
1: Свечка,
4: я могу.
1: Слушайте, ЕГЭ по правилам наших игр вы сдали на 100 баллов. Молодец. Теперь посмотрим, сколько в денежном эквиваленте вы получите. Готовы?
4: Готово.
1: Время пошло.
3: Вперед. Какой овощ обычно используют в качестве носа для снеговика?
4: Помидор.
3: Чем обмениваются молодые на свадьбе?
4: Ручками.
3: Что показывает спидометр?
4: Температуру.
3: Прибор, который в офисе используют для печати документов?
4: Перок.
1: Не успела, к сожалению, последний дать ответ. Гонг уже прозвучал.
3: Три,
2: ну ладно вам, классно же получилось.
1: Очень классно.
2: А я просто влюбилась в голос Светланы.
3: Да, шикарный голос.
2: Вы как-то связаны с ораторским мастерством, Свет?
4: Мне все говорят, что у меня красивый голос. Ну, я очень рада, что я вас сегодня порадовала своим голосом. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что я дозвонилась.
1: Светочка, а вы можете дикторским вот вашим голосом сказать, я выиграла 3000 рублей?
4: Ура! Я выиграла 3000 рублей!
3: Вот такие дикторы нужны стране, понимаете?
2: Это однозначно. Точно.
1: Светочка, мы вас поздравляем. 3000 – шикарнейший результат для Жуковского. Мне кажется, вы теперь будете очень даже такая привлекательная девушка.
3: Да, и если нечаянно мы когда-нибудь, приехав в Жуковский, услышим это радио Жуковский, и там «Здравствуйте, я Света», то мы будем счастливы, честное слово.
2: Вдвойне.
1: Мы вас по голосу узнаем.
2: Да. Пока, Светуля!
3: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью опустится до плюс 10. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Посетите бутик натуральной косметики из Прованса «Локситан» в Золотом Ключике. Пройдите бесплатную диагностику и подберите уход для вашей кожи. Универмаг «Золотой Ключик», Ленинградская, 85.
4: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
12: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
13: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки. От 800 рублей. Грузчики. От 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
14: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи». Это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
15: В «Бегам» триммер и «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот» – работа без лишних слов. «Бегам» – испытай мощь.
16: Сходил к зубному, побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
17: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
18: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
19: Танцую.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В нескольких российских регионах ввели ограничения на продажу топлива. В Омской области его будут продавать на АЗС только при заправке в бак, не более 40 литров бензина и не более 80 литров дистоплива, об этом сообщил омский губернатор. В Саратовской области автовладельцы также смогут залить бензин только в бак и не больше 30 литров. Такой же лимит на бензин ввели в Воронежской области. Власти Владимирской области призвали жителей сократить поездки на машинах. Перебои с топливом обсуждались накануне на оперативном совещании в правительстве. Роструд помог вернуть работникам в прошлом году более 18 миллиардов рублей задержанной зарплаты. Были восстановлены трудовые права более 300 тысяч человек, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом пишет ТАСС. Ранее в Центробанке заявляли, что в стране наблюдается высокий разброс зарплат, что свидетельствует о неоднородности экономики. Далее новости чемпионата мира по футболу. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии досрочно вышли в плей-офф. Эти команды обыграли соперников по второму туру группового турнира. Попутно лидер аргентинцев Лионель Месси побил рекорд по голам в истории мировых первенств. Нападающий дважды поразил ворота сборной Австрии и довел количество мячей, забитых на турнирах, до 17. Чемпионат мира по футболу продлится до 19 июля. Между тем, еще два матча чемпионата мира в качестве главных арбитров обслужат женщины. Мексиканка Катя Гарсия назначена на игру Тунис-Нидерланды. Встреча состоится в эту пятницу. Американка Тори Пенс, уже отработавшая на встрече сборных Чехии и ЮАР, рассудит матч Эквадор-Германия. Футбольных арбитров женщин начали назначать на матчи чемпионатов мира с 2022 года. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Две минуты десятого, время московское. Мы всех вас приветствуем. Спасибо, что вы уже третий час вместе с нами. Тем более, что у нас такая сегодня добрая, классная, трогательная тема про животных. Мы это любим обсуждать. Антон Юрьев.
1: Здравствуйте.
0: Полина Жукова.
2: Мяу-мяу.
0: И Дима Морозов вместе с вами. Ваши три главных пушистика, которых вы любите слушать по утрам.
2: Да, пушистики, мы будь здоров, какие.
1: Надо, конечно, побриться. Согласен с вами. Да,
0: доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Мы сегодня обсуждаем тему, когда ваш питомец удивил вас своим умом и сообразительностью.
2: Да, и ждем ваши сообщения, ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом.
1: Очень любим смс-ки, очень любим, когда вы пишете нам в мессенджеры, которые работают 8-916-003-105-7.
0: Пишите.
3: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Вот я все-таки верю, что у животных есть свой язык, потому что как по-другому объяснить историю Анечки, которая нам написала под постом в Максе, что у нее, значит, живет кошка и собака. Собака немного глуховата, и как-то она начала громко гавкать, собака живет на улице. Я ее пыталась позвать, чтобы она перестала, но она меня не слышала. И тогда я попросила кошку, чтобы она ее позвала. Кошка, значит, побежала до собачки, и правда, сразу та перестала лаять. Ну, то есть она ей, значит, что-то сказала, эй, давай.
2: Ну, там силы мысли, послала ей сигнал.
1: Не знаю.
2: Цыц.
1: Цыц.
2: Да, а вот у Алены тоже долгая такая история красивая. У них была собака, золотистый ретривер, Гера. Когда приходило время для приема пищи, мама звала всех за стол. Фраза была «кушать». И иногда мы с братом и папой были чем-то увлечены или не слышали из-за телевизора. Маме приходилось идти за нами. Собака бежала следом, а через некоторое время, после фразы «кушать», Гера стала сама приходить в комнату и всеми способами пыталась показать, что зовут вас, ребята. Ну, она там крутилась, виляла хвостом, носом пихала и так далее. Вот. В общем, а через некоторое время даже уже без фразы «кушать» она понимала, что там скоро все будет готово на столе, и можно уже звать ребятню.
1: У них есть какое-то внутреннее, вот это ощущение внутреннее времени. Да, у собак. Очень интересно, потому что они чувствуют, когда уже действительно пора есть.
2: Я про это, кстати, расскажу минут через 10.
1: А, ну давай, отлично.
2: Да, у меня есть одна история длинная.
3: Ну, тогда задержусь, пожалуйста.
2: Да, расскажу.
1: Не уходя такое.
2: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
6: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
7: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
8: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
9: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
10: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
11: «Гулливер» и «Майерал» для мальчишек и девчонок – то, что нужно модным детям. Размерный ряд от 0 до 16 лет, яркие принты и натуральные ткани. Универмаг «Золотой ключик», Ленинградская, 85.
12: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
0: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Русское радио. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну что, кто дождался?
2: Мы!
1: Моей истории, которую я обещал рассказать. Ну, я уже много раз говорил про нашу собачку, которая у моей бабушки живет, Бонечку. Uh-huh. Это просто энциклопедия собачьей мудрости. Она знает, вот ты сказала про часы, вот реально Боня знает, что в 22:00 надо идти уже в свою спальню.
2: И, не своя спальня?
1: Да, и бабушка должна прийти и приготовить ей постель.
3: Ага.
1: И если бабушка, допустим, смотрит сериал в этот момент где-то в гостиной или занята другими делами, Боня приходит, садится, как бы, и начинает на нее смотреть. Типа, эй, ты старая, ты что тут сидишь? Ну-ка быстро. Встала и пошла мне стелить.
2: Ты кожаная, давай, пошли.
1: Да, вот так примерно.
3: И прерываются сериалы и идут обслуживать, да?
1: Ну, как бы, да.
3: Ничего себе.
1: Не, ну там сначала взгляд.
2: Ага.
1: Такой, как бы. Потом взгляд становится более неодобрительным. Потом уже в ход идут и движения.
2: Так.
1: Как, может, лапой там стукнуть.
3: Почему я не собака у твоей бабушки? Я бы с удовольствием, как знаешь.
2: Тебе бы тоже перину
3: покормили.
1: Да. Вот, вы знаете, сколько бабушка тратит на куриные грудки, которые она специально отваривает
3: куриные
1: ей собаке?
3: Куриные грудки, боже.
1: Причем, когда бабушка приходит на рынок, а ее там уже знает продавщица, она говорит, кому вы столько берете грудки куриные? Собаки, вот варю. Собаки, вы варите куриную грудку?
3: Да. И мне, пожалуйста, немножечко еще шпината и спаржи.
1: Да, еще она спит на отдельной кровати.
2: Ну, это вообще...
1: вип-собака.
3: Собака породы ПП.
1: Ну, вот так вот, да.
3: ППшечки, спать.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Улыбка. Понятие растяжимое. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио. «Русские
1: перцы». 9.27. Время московское. Мы ждем ваши сообщения по сегодняшней теме, когда ваш питомец вас удивил своим умом. Вот у Леночки, например, подруга жутко боялась котов. Угу. Маленькая жила в коммуналке, соседская кошка забиралась на шкаф и прыгала на нее. Пугала таким образом. Значит, подружка пришла к Лене в гости, а та на кухне готовила и вдруг услышала ее крик. Прибегает, подруга сидит на диване, а кот подошел к ней и положил ей голову на колено. Он почувствовал ее страх и показал, что коты могут быть добрыми.
2: Не бойся меня, я хороший, да?
1: Да.
2: Она кричала, да?
1: Она кричала.
2: Испугалась. Ну ладно. После этого не боится теперь котов?
1: Ну все, она его вспоминает. Кстати, этот кот вылечил ее страх.
2: Здорово. Пишет нам Наденька, что моему любимому сэру, это немецкая овчарка, 8 лет. Своих котов он знает и любит. А вот если к нам попадают во двор залетные коты, это беда. Но вот холодной зимой во время прогулки мой собакен нашел сумку с живыми котятами. Принес мне и положил под ноги. Не уничтожил, а спас их. Двое были удачно. Вообще спасибо. И в дальнейшем пристроены. Вот такая вот история.
1: Надя, какая вы молодец.
3: Умничка.
2: И сэр тоже молодец.
1: Сэр тоже молодец, да. А вот Алена пишет, ее кошка Мия удивила, когда вдруг стала вести себя как собака. Начала рычать на стучащих в двери приходящих курьеров. А еще в наказание за несвоевременно убранный лоток или кормежку она обязательно утащит тапок под кровать. Да, и сожрет его.
3: Хорошо. Вы опоздали на 5 минут.
1: Мстительная киса.
3: Да, буду чаевых. Иди сюда.
2: А ты мне что-нибудь принес вкусненько?
1: Вот еще, кстати, одно сообщение про лоток без подписи. Однажды заметила, моя кошка после своих дел вылезает из лотка, и то, что она рассыпала на пол, заметает своей лапкой под лоток. Видимо, заметила, что я постоянно подметаю за ней. Слушайте, у нас вот если...
3: Это знаменитая кошка Клинер.
1: Да, моя вот бабушкина собака Боня, она наблюдает тоже, как бабушка убирает с пеленки все вот это добро хозяйства. Угу. И она следит, куда это все пошло.
3: Записывает?
1: Ну, она как бы на подкорку куда-то там себе на видеорегистратор.
2: Фиксирует, да.
3: Это хорошо.
1: Она следит прям вот очень внимательно, куда все ушло.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио!

0: поближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: По будням! Русские перцы! На русском!

0: на русском радио.
1: Ну что, ребята, мы, кстати, вам напоминаем, что в Максе мы подключили комментарии.
2: Да, там можно комментировать всякие
1: истории. Поэтому можете писать. Тут вообще просто уже такой наплыв. Спасибо вам за ваши истории.
3: Да, спасибо
2: напрудили,
3: большое.
2: Конечно. Спасибо огромное.
3: Ой, я что-то потеряла свое сообщение. Ну ладно, я вот любой прочитаю тогда, да?
1: Давай. Вот от Людочки пришло сообщение. Живут у них два кота. Старшего зовут Барсик. Он разговаривает, когда папа чихает, а Барсик тут же начинает мяукать. Ну, то есть он говорит: будь здоров!
3: Давай, не блей, пожалуйста. Вот так вот, вот так вот. А здесь пишет Ирочка, что вот у нее кошка есть Маруся. Она всегда выходит встречать мужа, когда он возвращается с работы. Вот так вот. А Юля написала нам, что у них есть собака Юта. Это тойтерьер. Ага. Она сама себе таскает свою лежанку по мере продвижения солнца в комнате. Вот куда из окна оно падает, туда она и двигается, ложится и балдеет, загорает,
1: так
3: греется.
1: Наша шезлонг. Полинка тоже так диван таскает по комнате.
2: Это получается, это кошка-передвижница?
1: Да. Вот Полинка у нас берет диван с утра, и как не зайду, он все время в разных частях комнаты. Потому что Полина его вслед за солнцем перетаскивает.
2: Это ведьминские расклады, она просто на силой мысли вся мебель.
1: Не, ведьму на солнце нельзя класть.
2: Почему?
3: Сгорит.
2: Да нет.
3: Наоборот, это значит, я хорошая, чистая, светлая, добрая.
2: А я думаю, что тлеет такое?
1: Не, ну может быть ведьма, но пока еще белая. Не загорелая такая, да. Но через недельку будет красная.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Это что за крики радости или грусти?
2: Это мои потягушечки такие.
1: Потягушечки?
2: Потягушечки. Да, сладенько так потянулся. Но спасибо, что разбудили нас, многоуважаемые радиослушатели и радиослушательницы.
3: Антон, возвращайся в свою огромную пушистую лежанку.
1: Да, боже, что уже можно. Да.
2: А как цветочку принесете?
1: Принесем.
2: Хорошо, договорились.
1: И тогда, мисочку с едой
2: тогда
1: будет.
2: Тогда, пожалуй, схожу сегодня в лоток.
3: У нас даже есть вот этот шарик, пропитанный мятой.
1: О, кошачья.
4: И спинку почешу.
2: Наконец-то пришел тот, кто покинет спинку.
3: Чесальщик спин.
1: Илья Крылов, привет!
3: Привет. Доброе утро. Ну, рассказывай про своих питомцев. Когда они тебя удивляли?
4: Слушайте, мне тут соседка дает своего кота на передержку.
1: Так, соседка молодая, незамужняя?
4: Да. Я сплю и чувствую, что меня кто-то трогает за лицо.
2: Соседка!
4: Нет!
2: Нет, хорошо.
4: Кот! Представляете, да? Лапкой так аккуратненько. Тынь-тынь-тынь.
1: Просыпайся,
4: тынь.
1: Он говорит тебе.
3: Да. Может, я пытался сделать с ним пластическую операцию, чтобы ты стал похожий на его хозяйку немножечко.
4: Я сначала испугался, я не понял, что это происходит. Да, открыл глаза, а кот прям передо
2: мной. Катя, ты не Катя.
3: Ты вообще даже близко не Катя.
2: Да.
1: Кто ты? Человек.
2: И что, договорились? Все нормально?
4: Договорились, да. Теперь у меня он все чаще и чаще задерживается.
1: Ну, хорошо. Кот судьбы.
2: Когда садится, скажет, слушай, ну все, я возвращаюсь. Я говорю, ты знаешь, я не отдам его.
1: Да, оставлю себе.
3: И такие, кстати, случаи тоже бывали. Настолько привязывались люди к животным.
2: Я вот так не отдал.
4: И стали они жить-поживать.
3: Мы тоже настолько привязались к Крылову, что оставляем его здесь одного, а сами уходим.
2: Я тебя прошу, Дим, пожалуйста, перестань ему вот рукой по лицу. Тёк-тёк-тёк. Не надо.
3: Я пытаюсь проверить, Катя это или не Катя.
4: А, это был Морозов. А я думаю, кто это был?
3: Конечно.
4: Сон не сон.
3: Все, давайте уже уходим.
2: Теряем. Значит, Крылов здесь остается, Жуков, Морозов, Юрьев уходит отдыхать, всего вам наилучшего.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью опустится до плюс 10. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Зиновская, 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?
11: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
12: Если кольцо, значит мы вместе. Ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза когда-то блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, в такси где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума рассмотрит сегодня проект закона, который позволит останавливать продажу фальсификата и опасных товаров без длительных проверок и судебных разбирательств. Сейчас надзорные органы вынуждены проходить долгие процедуры согласования, за время которых опасная продукция продолжает продаваться в других магазинах. Новый механизм даст Роспотребнадзору право мгновенно блокировать товарную партию. Ранее сообщалось, что система маркировки уже помогла заблокировать около 3 миллиардов единиц несоответствующей продукции. В России для борьбы с мошенничеством планируют ограничить оборот электронных сим-карт и сим-карт для интернета вещей. Такие носители выделят в отдельную категорию. Для их пользователей введут дополнительную идентификацию и исключат возможность передачи голосовой информации и СМС. Для электронных сим-карт без физического носителя планируют запретить регистрацию из-за рубежа. Как пишет газета «Коммерсант», сейчас на рынке насчитывается около 60 миллионов таких сим-карт. Чаще всего их оформляет бизнес. Ведущие российские вузы повысили стоимость обучения на 10-15%, а некоторые подняли цены на треть, до 1 200 000 рублей за год. Сильнее всего подорожали технические специальности в МФТИ, МГУ, Высшей школе экономики и МГТУ имени Баумана, пишет «Коммерсант». Ранее в российских вузах ввели госрегулирование платных мест, после чего платный набор студентов сократился на 13% на 47 000 мест. Ну и последнее исследование показало, что будущие юристы и экономисты чаще других стремятся к карьерному росту, а для студентов педагогических специальностей важнее атмосфера в коллективе и возможность заниматься любимым делом. Тем не менее, высокая зарплата остается главным критерием при выборе работы. Чаще всего на большие заработки, кроме юристов и экономистов, рассчитывают социологи и специалисты в медиасфере. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

с вами ничего ждать и не будем, да. Начнем делать то, что запланировали уже прямо сейчас. Летние минуты очень драгоценные, терять их нам совсем не с руки. Не хочется, загореть надо, пойдем загорать. Купаться и гулять тоже нормальный вариант, как провести этот вторник, 23 июня. Ну, а если на работу нам надо, ну что ж, надо, значит надо. Ладно, давайте потрудимся, сделаем это с любовью и под самые любимые хиты на русском. Градусы прямо сейчас нам в помощь. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет!

0: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
1: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Вот это вот вечная борьба между бургером с колой и обезжиренным кефиром с капустным листом. По-хорошему, вы знаете, если всего по чуть-чуть в выдержанном таком балансе, без перекосов то в одну сторону, то в другую сторону, то все можно. И дальше будем красивыми сталиями осинами и как пальмы парами летом.

и сейчас неплохо нам с группой «Добро» на русском радио. Ну а дальше больше любимых песен и прекрасного настроения. За все это отвечают Виктория Дайнека, Натан и Алсу в дуэте с вечной темой про любовь. Ну а сейчас на сияющий пьедестал поднимается она, королева, и поет Стас Костюшкин. Но меня зовут Илья Крылов, подпеваю вместе с вами.

Любить вечно можно, но так сложно. Соблазнов миллион, глаза у всех разбегаются, и все мы что-то ищем в наших половинках. И главное, то, что нам надо находить. Тогда крепкий союз, любовь и гармония. А если всегда чего-то не хватает, так и будут мысли разные в голову, коварная лезть. А потом и до слов следующей песни, так и недалеко. «Я просто сразу от тебя уйду».

0: Реклама на русском.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зону 16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Квартиру сниму на суточную.
1: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 579-779.

0: буквально несколько минут. Найдите, пожалуйста, прямо сейчас, чтобы зайти на сайт rusradio.ru и там проголосовать за новую песню группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И потом окажется Татьяна Ткачук со своими ребятами-музыкантами и на «Луне Малиновой», и на каком-нибудь месте хорошем главного хит-парада страны «Золотой граммофон». На итоги недели подведем через несколько дней в пятницу на русском радио с 17:00 по столице. Ну а пока до этого времени и до этого дня голосуйте.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью опустится до плюс 10. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРН П 320-352-52-0-335-51.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» – газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
7: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт,

0: 21. Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
1: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Оренбургской области. Там из-за дождей оказались подтопленным почти 200 домов и больше 350 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали около 100 человек, в том числе 12 детей. Подтопление зафиксировано в городе Бугуруслане, а также в нескольких соседних районах. Проливные дожди обрушились на Оренбуржье накануне. Это привело к подъему уровня воды в реках. Пришлось перекрыть несколько дорог. Другим новостям. Госдума рассмотрит сегодня законопроект о стажировке для студентов. Согласно документу, стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору. Принять участие в таких программах смогут граждане, получившие или уже получившие среднее профессиональное, либо получающие высшее образование. Максимальная продолжительность стажировки составит 6 месяцев. За каждым стажером планируется закреплять наставника. На Чукотке и в Бурятии начнут использовать беспилотные карьерные самосвалы для перевозки горных пород. Пока это эксперимент, который будет проводиться на нескольких месторождениях. Как пишет газета «Ведомости», самосвалы станут первым видом беспилотного транспорта, эксплуатация которого будет проходить в тяжелых климатических условиях Чукотки. Прошлой осенью Кабинет министров разрешил беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования. Ну и последние исследования показали, что одиночество ускоряет потерю памяти у пожилых людей. По данным ученых, рост уровня одиночества всего на 10% в такой же степени повышает риск когнитивных нарушений. Кроме того, люди, часто чувствующие себя одинокими, реже возвращались от легких нарушений к норме. Примечательно, что сама по себе социальная изоляция не ухудшает работу мозга. Ключевую роль играет именно субъективное ощущение нехватки общения и одиночества. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Илья Крылов.
0: Новости на русском. На русском радио. Илья Крылов.
2: Ну, если нам надо срочно что-то забыть, плохое там, или у кого в долг брали, например, крупную сумму денег, можно воспользоваться этой маленькой хитростью, сказать: «Ой, а я сейчас один или одна», и все, забыл он напрочь. Ну, а так, конечно, давайте ничего не забывать, давайте искать хорошую компанию, чтобы с кем был провести не только целую жизнь, но и конкретно каждый лучший день из нее. И такой день есть у Николая Баскова. Он им поделится с нами прямо сейчас. И тоже сегодняшний день у каждого станет лучшим.
3: Николай Басков.

0: когда-нибудь влюбленность улетает. Та самая сильная, что накрывает нас обычно по молодости. А на смену и приходит прагматизм, какой-то расчет. Уже долго выбираешь, присматриваешься, прикидываешь в голове. Стоит, не стоит, надо, не надо. Мне кажется, надо. Когда, если не сейчас, влюбляться и быть счастливыми? А что там будет впереди? Правы мы, не правы? Время покажет.
1: На русском радио Илья Крылов.
2: Серое небо, миллион.

0: песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою

Сердце хочет только одного — любви, чтобы рядом был человек, который поддержит и сердце выслушает. Ну, а разговоры по душам с сердцем намного приятнее, когда играет русское радио. Дальше слушаем Еву Польну, Филиппа Киркорова, Фабрику и Марко. А вот и его большое поющее сердце. —

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Любому парню обидно, конечно, такое слышать. Я тебя люблю, но замуж не пойду. А мы все ухаживаем, цветы дарим, слова красивые на ушко шепчем, подарками засыпаем, какие только хочешь тебе знаки внимания. А она все повторяет и повторяет. Я тебя люблю, но замуж не пойду. Ну и ладно, сиди в девках дальше, одинокая, нежная.

0: Перешутить Антона? Можно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.
3: Мобильное приложение русского радио.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
12: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
15: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
0: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

И вот это правило, точно как часы, когда на работу новую мы устраиваемся, сидим на собеседовании, на вопросы разные отвечаем, сами что-то рассказываем, а нам в конце да или нет тысячи лет повторяют, подытоживают или вечное вот это. Мы вам перезвоним, и все, никогда не перезванивают. Ну а когда да, дальше как по маслу, чтобы все у вас шло, карьера, зарплата, у кого-то еще и такое на работе случается, да, как в следующей песне Елены Север «Секретный роман», только никому, это между нами.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 17, ночью опустится до плюс 10. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Советы от застройщика с чередом.
3: Хочется, чтобы ребенок подольше гулял на улице, но во дворе постоянно ездят машины, страшно одного даже к песочнице отпустить. С этим можно что-то сделать?
1: Можно и нужно. Наши дворы полностью закрыты от автомобилей и посторонних. Это безопасные мини-парки с ландшафтным дизайном. Пока дети играют на современных площадках, вы можете спокойно отдыхать в зоне релакса неподалеку. Безопасность и спокойствие родителей – это наш стандарт. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. На площади порядка 800 гектаров выполнен покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. На улично-дорожной сети покос выполнен на территории порядка 300 гектаров. Во дворах траву покосили на территории 347 гектаров. Покосы также осуществляются в парках и скверах и на неразграниченных территориях. По договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяется борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Ирина Дубцова выступит на Кремлевской площади в честь Дня города. Концерт состоится 27 июня в 21:00. В рамках часовой программы вологжане смогут услышать самые громкие хиты исполнительницы. Главным подарком станет песня «Вологда». В течение всего дня вологжан ждут выступления местных и приглашенных артистов, мастер-классы, спортивные активности, гастрономическое шоу и фестиваль уличных видов спорта. Масштабная программа готовится в рамках проекта губернатора «Лето русского севера» без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Да кто бы что бы ни говорил, осуждают, не осуждают, что угодно пусть болтают. А мы идем дальше. Настроение хорошее, летнее, песни любимые, программы самые долгожданные, особенно наше фирменное шоу. Одно уже давным-давно прошло, я имею в виду утреннее шоу «Русские перцы». С ними мы проснулись, на работу ехали. А вот домой с работы будем возвращаться сегодня уже под вечернее шоу на русском радио с Иваном Соловьевым и Александром Пряниковым. Мы поиграем, мы посмеемся. И тему обязательно самую интересную обсудим сегодня с 18.00 по Москве вечер на русском. Ну а пока в столице обед. Всем привет и приятного аппетита. Кто что-то вкусное ест, пьет под русское, я, Илья Крылов, обедаю с вами.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
3: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
3: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Жаркие выходные в интернет-магазине стройландия.ру. С 26 по 28 июня обжигающие скидки на все товары для дома, ремонта и дачной жизни 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: Пока я завтракал, стемнело.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.
9: Что слушает страна?

0: чтобы громкий звонок от кого-нибудь не разбудил меня случайно ночью, поэтому и ставлю я на телефоне режим сна и обозначаю временные рамки, когда во сколько он выключается и активизируется. Но тут другая проблема уже начинается, когда кому-то срочно надо до тебя дозвониться. У меня несколько раз такое было в жизни по служебным делам. Вот так и проспал спокойно я важные звонки. Но зато потом, как взял в руки телефон, все равно, что расплавленный металл в руках моих оказался, горячо это вообще ничего не сказать.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Конфетные

0: Мартина!
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 15+. Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Смеяться над собой, смеяться над кем-то особенно, это искусство тонкое. Делать это надо, конечно же, деликатно, чтобы ничего и никого не зацепить. Ну, а когда знают, что ты в компании самый главный юморист, мне кажется, точно никто обижаться на шутки твои не будет. Если вы умеете шутить, у вас море своих собственных шуток. Делитесь с нами и получайте подарки от Русского радио. Итак, придумайте шутку, пришлите на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец,
3: надо...
4: Бедрос.
3: Вам надо просто купить не вот этот Spectrum, а помнишь раньше?
4: ZX Spectrum, да. Аудиокассету, дай мне, я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Вот, а вам надо какой-то современный уже компьютер. Хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Не, сейчас вроде Pentium.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: аспекты по всем параметрам.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Разгулялась волна.
5: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких? Никто не знает. Рекламная служба Русского радио 5, 7, 9.

Ну, не только во сне белая ночь опустилась как облако. В реальности тоже такое у нас. Я, Илья Крылов, прекрасно это вижу. Сейчас уже макушка лет практически. Светлое время суток доминирует над темным. Но уже все, друзья. По минутке день начинает укорачиваться, а ночь, наоборот, прибавляться. И к поздней осени это станет заметнее всего. А пока ничего подобного мы не замечаем, замечать не хотим. Не спим белой летней ночью и гуляем до утра под любимое на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Большой выбор европейской одежды и обуви в универмаге «Золотой ключик». «Золотой ключик». Ленинградская, 85. Действует система
3: дисконтных карт. Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
2: Отпускное настроение начинается с чемодана, дорожной сумки, яркого чехла. Трендовая дорожная коллекция уже в продаже. Универмаг «Золотой ключик», Ленинградская, 85.
7: Действует система дисконтных карт.
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
9: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
10: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыбра. Здравствуйте. Антимонопольная служба поручила еще 16 своим отделениям в регионах усилить контроль за продажей топлива сельхозпроизводителям. Директиву направили в управление Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Накануне ситуация с поставками бензина и дизтоплива обсуждалась на оперативном совещании в правительстве. До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на топливо скажется на летней инфляции. Россиянам начали доначислять утильсбор за автомобили, ввезенные из Евразийского экономического союза несколько лет назад. Издание «Автоньюз» пишет, что такие машины были проданы в течение 12 месяцев после пересечения границы, поэтому формально считается, что транспорт ввезли для продажи, а не для личного пользования. Юристы, в свою очередь, отмечают, что машины были куплены до введения повышенного коммерческого утилизационного сбора. Автовладельцы готовят коллективный иск к Федеральной таможенной службе. Налоговые долги бизнеса и граждан достигли рекордных 4 триллионов рублей. Это на треть больше прошлогодней задолженности. Как отмечает газета «Известия», рост недоимки происходит на фоне одного из самых жестких за последние годы налоговых режимов. По словам аналитиков, компаниям становится все труднее исполнять обязательства из-за высокой стоимости заемных средств, роста издержек и замедления экономической активности. Ну и последнее. Опрос Центробанка показал, что половина россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность, а занимаются этим 11% респондентов, в основном жители Дальнего Востока. Чаще всего граждане при проверке банкнот обращают внимание на водяной знак и защитную нить, 30% проверяют купюры на ощупь, реже люди обращают внимание на скрытые цветные цифры и полосы, а также на оптически переменные элементы. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Платежные средства, попросту деньги, конечно, очень защищены не только в нашей стране, но и по всему миру. И бумага специальная, раствор, краска, которые купюры рисуют, обрабатывают, чтобы и на цвет, запах проверить, если что. Ну, а про знаки, разные нити всевозможные, я вообще уже молчу. Но и все равно у каждого из нас есть свои способы проверить деньги на подлинность. На ощупь, на глаз, главное, с банком приколов не перепутать, когда нам что-то такое дают, как шутка, ладно еще. Посмеялись. А если не шутят? Такой себе прикол, сомнительный получается. Так что взяли в руки специальный фломастер-детектор и порисовали на денежках, штрихи поставили.
3: Мы

0: Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт

0: 8-13-21.
1: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34. Код города 8-172.
4: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
5: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? На К.

И сколько вот этих самых долгожданных «да» под эту песню прозвучало у наших бабушек и дедушек, пап и мам. Легендарная музыкальная история родом из 70-х вот так вот дошла до наших дней, за что огромное спасибо группе «Премьер-министр». Дальше слушаем творение Филиппа Киркорова «Давно все хорошо», хит «Кукла», «Иванушек» не пропустите на русском радио. Ну а прямо сейчас очень красивая песня украсит наш летний эфир. Называется она «Двое на ветру», а исполнит Лариса Долина.

Все мы подросли, и не каждый уже помнит свою первую любовь. Где она была, с кем она была? Мы так сильно изменились. Да и все вокруг изменилось настолько, что просто до неузнаваемости. И у каждого героя этой первой любви уже и своя жизнь, своя судьба. А когда встречаемся на улице мимолетом, обычно говорим: «Да у меня все нормально в жизни, давно все хорошо». А как там на самом деле, расскажет на русском Филипп Киркоров.

вот кто-кто, она никогда не скучает, как говорится, развесели себя сама и измени себя сама. Сидит такая Юля Савичева и говорит: так, буду зеленая Юля. Потом посидела, подумала, говорит: нет, это все не то, Юля будет красной. И перекрасилась в красный цвет. Как вы еще это не видели, но тогда скорее забегайте к нам во все соцсети Русского радио и группу ВМАКСе, смотрите, вдохновляйтесь и меняйтесь сами. Меня зовут Илья Крылов, и здесь неизменная, любимая русская.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
6: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, есть и порядке получения на озон.ру.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: точно, рядом с нами и время замедляется, и все вокруг преображается. Но проверить мой тезис вы можете уже в новом часе на Русском радио. Там будет программа «Стол заказов», и вы главные герои каждого выпуска. Хотите передать привет или поздравить? Тогда заходите на официальный сайт Русского радио, там все контакты «Стола заказов», сочиняйте послание, и добро пожаловать!
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
6: Фальцевые панели у профильцентра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54-54-54.
7: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Приемных родителей уравняют в правах и гарантиях с опекунами. Такой пакет законопроектов внесли в Госдуму. Одним из документов предлагается внести изменения в Трудовой кодекс. Согласно поправкам, воспитывающие детей в приемной семье смогут оформлять декретный отпуск по уходу за ребенком наравне с другими родителями. По словам депутатов, сейчас права приемных родителей прописаны в законодательстве нечетко. Комитет Госдумы поддержал проект закона о фиксации порога годового дохода бизнеса на уровне 20 миллионов рублей, при достижении которого компания становится плательщиком НДС. Как отметили депутаты, мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса. Зафиксировать необлагаемый налогом порог выручки в начале июня поручил президент России. Между тем, стало известно, что наибольший объем задолженности бизнеса по итогам года сформировался как раз по налогу на добавленную стоимость НДС. Некоторых продавцов квартир освободят от уплаты налога при скорой продаже этой недвижимости. Это коснется тех, кто получил новое жилье в рамках программы комплексного развития территорий. Законопроект об этом представил на общественное обсуждение Минфин, пишет российская газета. Сейчас послабление касается только участников московской программы реновации. По общим правилам, продавец недвижимости после сделки обычно должен заплатить НДФЛ, если он владеет квартирой менее 5 лет. Эта мера направлена против спекуляций недвижимостью. Ну и последнее. В России беспилотный грузовик впервые самостоятельно проехал 700 километров. Большегруз в автономном режиме преодолел путь из Москвы в Петербург. На это ушло примерно 8 часов. Грузовик ехал с прицепом по трассе М-11 с Нева. За всю дорогу тягач сделал всего одну остановку, чтобы водитель-испытатель смог отдохнуть. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», Татьяна Куртукова, «Артик Асти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
6: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

попадешься в мои сети доверчиво. Я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профильцентре. От производителя. Звоните 54 54 54.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Свердловской области. Регион продолжает восстанавливаться после мощного урагана. Жители разрушенных домов на этой неделе начнут получать компенсации, сообщил свердловский губернатор. Общий размер ущерба пока не определен. Накануне на Кушвинский округ Свердловской области обрушился смерч. Оказались повреждены почти 100 частных домов. Экстренные службы ликвидируют последствия. Конституционный суд признал незаконным повышение утильсбора для ранее ввезенных автомобилей. В постановлении сказано, что новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официальной публикации. Для старых поставок новые нормы не действуют. Решение вынесли по делу одной из компаний-импортеров, однако может коснуться и частных лиц. Ранее россиянам начали доначислять утильсбор за автомобили, ввезенные из Евразийского экономического союза несколько лет назад, до введения повышенного коммерческого утильсбора. Рособорнадзор выступил против переноса начала единого госэкзамена на 2 часа. Как отметили в ведомстве, ЕГЭ стартует в 10 утра не случайно. Установленное время помогает завершить даже самые продолжительные испытания в разумные сроки и избежать пика дневной жары. Накануне в Госдуме предложили сдвинуть начало ЕГЭ на 12 часов дня. По мнению депутатов, из-за раннего начала экзаменов выпускники не высыпаются. В завершение о футболе. Еще 3 сборные досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Северной Америке. Участниками 1/16 финала стали команды Аргентины, Франции и Норвегии. Норвежцы пробились в плей-офф мирового первенства впервые с 1998 года. Ранее выход из группы гарантировали себе сборные Германии, Мексики и США. Таким образом, известны 6 участников плей-офф из 32, остальные определятся до конца этой недели. А это пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

помните загадку из нашего детства? Самый короткий месяц в году. Ну что мы сразу отвечали? Конечно, февраль. Потому что 28-29 дней, а на самом деле май. Потому что всего три буквы. Короче, не бывает. Вполне возможно, не исключая, кто-то и сейчас ответил неправильно. Ну ладно, больше загадок не будет никаких. Только отличное настроение и, конечно же, много-много музыки. Я вас приветствую. Меня зовут Иван Соловьев. Это «Русское радио». Это уже Владимир Пресняков. Скоро Ева Польна к нам присоединится. Отличная компания. Будьте с нами.

0: Реклама.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», Татьяна Куртукова, «Артик Асти», «Стас Пьеха», Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Мало. Это про большинство из нас, когда мы вечером после работы голодные-приголодные заходим в продуктовый магазин, ну, что-то прикупить. И вот тебе все мало, глаза голодные, руки загребущие, все гребешь. Потом домой приходишь, поешь, начинаешь разбирать продукты. Зачем столько? Куда столько? Да что ж такое? Поэтому, ребята, есть два таких золотых правила. Во-первых, в продуктовый магазин голодным не заходить. А во-вторых, всегда иметь при себе четкий список покупок. Тогда экономия будет небольшая. Вы слушаете Русское радио. Кому мало музыки? Ой, вы по адресу. Группа 5 утра. Мари Краймбери и Андрей Губин. Ближайший музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на цене.

0: Фотошоп и Новомода. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Но кто из нас не гадал на ромашках, любит, не любит, верит, не верит, поцелует, не поцелует, да все гадали. А еще мы гадали на таком цветке, как космея, по-моему, он назывался. Тоже похож на ромашку, но это уже был более такой сорняк. И на ромашках гадали, и секретики в землю, в песок закапывали, и яблоки соседские тырили. В общем, детство наше было бурным и запоминающим. Вы слушаете Русское радио, приятные эмоции, приятная ностальгия, и все это, конечно же, под музыку. Меня зовут Иван Соловьев. Так, приготовил для вас очередную порцию суперхитов. Артик и Асти и Валерия уже здесь, уже появляется в нашем эфире. Всем желаю хорошего, ребятки, настроения и скорейшего завершения рабочего дня. Самое главное, оставайтесь с нами в компании Русского радио. Подарю

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 15+. Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 499.
4: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Мы группа «Серебро», и вы слушаете

Солнце мало-мало летних дней, ребята. Ну что такое? 23 июня. Можно сказать, третье лето уже прошло. А у нас в Москве что-то как-никак. Вот погода не устаканится, не установится, чтобы вот так вот прям нормально по-летнему все было. Ну что такое? Да когда? Ну когда уже? Задаемся мы все вопросы. Ну ладно, будем надеяться, что все-таки с этим делом все будет в порядке. Вы слушаете Русское радио. В нашем эфире погода всегда замечательная, шикарная, отличная, солнечная, жарко, без осадков. Предлагаю немного почилить вместе с группой Филатов и Кэрис. Меня зовут Иван Соловьев. Я к вам вернусь.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 10 тысяч зрителей стали участниками театрального праздника на улицах Вологды. В областной столице с 19 по 21 июня прошел фестиваль уличных театров «Кружево историй», собравший рекордное количество гостей. Фестиваль объединил 11 лучших творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Череповца. Зрители увидели выступления в самых неожиданных локациях – на Кремлевской площади, аллее проспекта Победы, Каменном мосту и в Благовещенском сквере. Мероприятие стало частью масштабного проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето русского севера». Неделя молодежи стартовала в Вологде. В преддверии Дня молодежи в областной столице проводится Неделя молодежи. Для жителей и гостей города подготовлены различные мероприятия. Так, 23 июня в Парке ветеранов состоится концерт оркестра русских народных инструментов «Перезвоны». В этот же день стартует фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц». На протяжении недели вологжан ждут концертные программы, фестиваль уличного кино, выставки, мастер-классы и другие яркие мероприятия. С афишей событий можно ознакомиться на сайте администрации города. Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Иван Соловьев.
1: Ну, наконец-то открыта тайна, почему мы частенько срываемся и злимся на своих членов семьи, и почему дома происходят иногда какие-то ссоры или ругачки, как говорят. И вина всему неразбросанные носки, там, не знаю, недоваренные какие-нибудь там овощи и т.д. и т.п. Вина всему работа. На работе человек выгорает, переутомляется, закипает, как чайник, соответственно, выплескивает всю свою негативную энергию дома на членах семьи. Чтобы этого не происходило, нужно, во-первых, взять себя в руки, когда вы чувствуете, что все, вот сейчас взорветесь, скипите, просто дайте себе 5 минут, глубоко подышите, выпейте стакан прохладной воды, а лучше выйдите на балкон или на улицу и воздухом свежим подышите, и все пройдет, и все будет хорошо. Поэтому, ребятки, на работе особо давайте-ка не выгорайте, пусть у вас самочувствие будет хорошее, отличное впереди. Добрый, теплый, уютный семейный вечер. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Впереди из музыки «Звонки», «Винтаж» и Дима Билан. Слышь!

0: Реклама. Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
1: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
2: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
4: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
6: Дыши со мной. Отражая тени, мы танцуем.
5: Русское радио.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kaiser.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Котлетки от голода таблетки. Ребята, я котлетная душа. Я готов есть котлеты когда угодно, во сколько угодно, сколько угодно. Любые, мясные, рыбные, овощные. Особенно хороша. Ой, представьте, холодная котлетка на кусочке батона с огурчиком соленым и горячим сладким чаем все это запить. Я, если начинаю готовить котлеты, то готовлю сразу очень много. Вот и сегодня 18 огромных котлет по 130 граммов каждая. Это мои любимые. Запоминайте и приготовьте. Итак, фарш из свинины и фарш из говядины, один к одному. Соль, черный перец вымешиваем. Натираем на крупной терке репчатый лук и, внимание, сырой картофель, тоже на крупной терке. Еще раз все перемешиваем, формуем котлетки, обжариваем на хорошо разогретом масле с двух сторон до аппетитной корочки, а затем вот все наши прижаренные котлеты собираем в одной сковороде, чуть воды добавляем и доводим до готовности под закрытой крышкой. Вкусные, горячие, сочные. Аж тают во рту. Подаем котлетки с пюрешкой и салатом из свежих овощей. Посмотрите, как это аппетитно, и сохраните себе этот рецепт и приготовьте. Он уже в моем кулинарном канале в Макс ждет вас в поиске. В Макс наберите Иван Соловьев. Вот он, мой канал. Не забудьте подписаться. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Без комиссии.
1: Что-что?
4: «Эквайринг» без комиссии.
1: Что?
4: «Эквайринг» без комиссии в ВТБ.
1: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ «Эквайринг» без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Ватсон, кто это воет на болотах?
9: Это кей-поп звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
15: Выгляжу на все 100! А хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: 100% согласен с товарищем Мотом. Все не случайно. Если вы только что, вот прям только что, присоединились к многомиллионной армии слушателей русского радио, это тоже не случайно, потому что стол заказов, он уже вот, да не в рукой подать. Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Что мы делаем в столе заказов? Вы присылаете сообщения, классные, добрые, теплые, а я, Иван Соловьев, все это с удовольствием в прямом эфире читаю. 8-916-003-105-7. Это как раз номер, на который нужно отправлять привет и поздравления. Делайте это в наших мессенджерах. Например, в мессенджере Макс, в личные сообщения. Стол заказов 17.00.
1: Новая песня на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. «Вологда профиль». Телефон 709-119. 709-119.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23-99-54. «Династия». Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Лучше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума окончательно приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Он вступит в силу с предстоящего сентября. Право на кредитные каникулы появится с рождением второго ребенка или последующих детей. Причем, как пишет сайт aif.ru, учитывать изменения дохода заемщика не будут. Срок до 1,5 лет. Проценты по основному долгу начнут начислять только с 7-го месяца каникул. Оплатить их нужно будет только после завершения льготного периода. Такие же правила будут действовать при усыновлении детей. Власти разрешили провозить через Крымский мост 200 литров топлива в автомобиле. Это вдвое больше прежнего лимита. Горючее в баке машины не учитывается. С минувшего воскресенья в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС. Также его не отпускают по талонам. Местная администрация подчеркнула, что горючее теперь будут получать только госслужбы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. Роструд помог вернуть работникам задержанную зарплату на 18 миллиардов рублей. В правительстве заявили, что по итогам минувшего года были восстановлены трудовые права свыше 320 тысяч граждан. Кроме этого, на 11% сократилось количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми и летальными последствиями. Теперь власти хотят с помощью искусственного интеллекта выявлять потенциальные нарушения и повышать уровень защиты работников. Председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать инициативу об отмене пошлины за регистрацию брака. Этим займется Комитет по соцполитике. До этого в Палате молодых законодателей заявили, что сумма пошлины в 350 рублей невелика, но создает негативный эмоциональный фон, а выпадающие доходы бюджета предложили компенсировать повышением пошлины за развод. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, я чувствую, ближайший час будет очень горячим, потому что от ваших приветов прям тепло физически ощущается. От приветов и поздравлений. Это стол заказов, это я, Иван Соловьев. Что нужно сделать, ребятки? Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал, Русское радио, нашу группу. Только что опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях, пожалуйста, оставляйте свои приветы и поздравления. Или пишите в личные сообщения 8-916-003-105-7. Поехали! Привет сестренке Елене! Хочу сказать, что очень ее люблю. Мы все пройдем вместе и совсем справимся. Сообщение от Татьяны пришло. Анюта пишет, передает солнечный привет лучшему другу Олежке. Он самый лучший. Я его люблю и жду нашей встречи. Так, привет, любимое русское радио. Поздравляю доченьку Анечку с успешной сдачей ОГЭ. Девочка моя, я в тебя верила и знала, что у тебя все получится. Ты большая умница. А теперь лети вперед, навстречу новым горизонтам. Я тебя люблю, Светлана, Владивосток. Вот, ребятки, начало положено, вот так и проведем с вами ближайший час.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожном. Железнодорожный 50В.
6: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Акция действует до конца месяца.
8: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
9: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D – 700 рублей. Глюкоза – 90 рублей. Холестерин – 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже. Герцена, 68. И Карла Маркса, 105. ТЦ «Апельсин».
12: Акция действует до конца года.
13: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34. Код города 8-172.
14: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
15: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
16: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
17: Со мной.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогой стол заказов. Привет единственному и дорогому мужу Игорю Корюкову. Деткам привет. Я вас очень люблю, мои родные. Постараюсь никогда вас не подводить и всегда быть рядом, написала Татьяна. Сообщение от Кирилла из Москвы. Привет родным в Барнаул, село Леньки. Правильно ли Леньки? Или Леньки? Ребятки, вот чтобы мы не делали ошибок в ударении, вы лучше ударную букву, ну вот особенно в таких вот, знаете, названиях, которые не особо популярны и известны, ставьте ударную букву большой. Ну, подразумеваю, что село Леньки и село Степное озеро Алтайского края. Так вот, скоро вылетаю в Барнаул, продолжает Кирилл, чтобы уехать к себе в деревню отдыхать. Всем отличного вечера. Привет, Русское радио. Хочу передать привет любимому мужу Максиму Булейко, девчонкам-красавицам Кариночке и Вероничке, а также привет всем. В Брянскую область улетает от Евгения. Дорогое любимое Русское радио, пишу вам из Северодвинска. Желаю нашим девочкам на работе не скучать, не унывать. Скоро финал рабочего дня. Что-нибудь веселенькое нам для настроения, просит Александра. О, сейчас будет очень веселенькое, вам точно понравится.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, а

0: квартиру сниму на суточную.
1: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

И мы тоже летим, летим, летим, летим. Что мы делаем? Мы летим. И летят ваши сообщения к нам на Русской Радио. Привет Данилу Домашову и всей Батайской военной части. Ребятки, удачи, хорошей службы. Привет из Донецка от Марии Домашовой. Русское Радио, дорогое, любимое, родное. Поздравляю внучку Викторию Попихину с днем рождения, 11 лет. Дорогая Викуля, поздравляем тебя с этим праздником. Желаем тебе здоровья, счастья, успехов в учебе. Мы тебя очень любим. Бабушка, дедушка, а также тетя и дядя. Привет, Русское Радио. Передаю большой привет коллегам Евгении Леоновой в Ростов. А, коллеги, одной коллеги. Скоро выходные, будем отдыхать. А планы у вас на выходные уже есть? Давайте, не затягивайте с этим делом. Привет, коллеги.

0: И, дорогое любимое русское радио, привет мужу Вовушке. Едем с ним из маленького путешествия. Спасибо тебе, родной, что ты у меня есть. И почти ни в чем мне не отказываешь. Вот слово «почти» подчеркнуто.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Я тоже не молчу, я читаю ваши сообщения. Классные, добрые, теплые. Всем привет из Рубцовска, это Алтайский край. Алешка, муж мой любимый, мы обязательно закончим чистить этот бассейн. Ольга сообщает, конечно, закончите, а потом купаться там будете, плескаться, резвиться, веселиться. Привет, Русское радио. Хочу сказать огромное спасибо вам за возможность посетить концерт Дмитрия Колдуна в Москве. Он прошел 19 июня. Очень все понравилось. Спасибо вам большое, пишет Алена Одинецкая из Старого Оскола. А я помню вас, Алена. Да, это же вам я вручал в столе заказов два приглашения на концерт Дмитрия Колдуна. Я очень рад, мы очень рады, что вам все понравилось. Привет от папы Филиппа, дочки Таси. Просто привет и с пожеланием хорошего настроения. Привет, Русское радио, привет моему любимому мужу. Моему любимому мужу Кириллу. Он сейчас в дороге. Думаю о тебе каждую секундочку. И с огромной нежностью жду твоего возвращения домой. Пусть дорога будет легкой, а мысли о доме согревают тебя. Ты мое все, я люблю тебя бесконечно. Боже, ми-ми-ми. От Екатерины сообщение. Привет, Максим. Нет, я не Максим, я Иван. Привет, Иван. Поздравляю всех с днем медработника. Хочу всем пожелать хорошего настроения. Так, день медработника у нас был вот недавно. Позавчера, по-моему, или вчера. Нет, вроде позавчера. Натуся, поздравляю свою дочку Дарью Дмитриеву Стеняеву с защитой диплома. Защитила на пятерку, между прочим. Теперь она дипломированный учитель, начальный класс. Умница, люблю тебя.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
7: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 4.

0: Ольга из Самарской области передает привет всем своим близким и друзьям. Пожалуйста, песню группы «Бистани» не плачь. Ольга, вот исполню ваше желание. Потерпите. Привет, Русское радио. Хочу передать привет девчонкам на работе. А я это сообщение уже читал. А мне вслед прилетело, смотрите, я пишу, а вы не читаете. Милая моя Александра Авакумова, я это сообщение уже читал. Но давайте еще раз прочитаю. Северодвинска прилетела. Желаю девчонкам на работе не скучать, не унывать. Скоро день рабочий закончится. Так, привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет моим родителям. Я их очень сильно люблю. Лиза привет передала. Дорогое Русское радио, привет Евгении Бронниковой. Я ее люблю, я ее муж. Закрываем компот из вишни под ваше радио. Теперь вот собираем крыжовник. И нам баночку. Москва, 3 Хорошевская, дом 12, Русское радио. Мы такое любим. Привет, Русское радио. Сегодня выпускной деток 11 А и 11 Б, гимназия 25, имени Пушкина, город Нижний Новгород. Пусть у них все будет хорошо. Спасибо нашим классным учителям Елене Александровне и Юлии Григорьевне от родителей. Ой, хорошего вам там выпускного вечера. Прям вот так мне захотелось вернуть свой выпускной в 99-м. Привет, Русское радио. Поздравляю сестренку Ксению Сотник с днем рождения, 37. Здоровья, любви, семейного благополучия. И огромный всем привет от сестры Насти из Краснодарского края. Ну, давайте финальное сообщение. Привет Михаилу и Дарье Морозовым. Спасибо, что приехали к нам в гости. Спасибо, что не забывайте нас. Мы вас очень любим. Андрей и Алена Малкины, город из Алтайского края. Сейчас будем жарить шашлычок. Ну и ладно, что вторник. Действительно, вообще не важно, что вторник и завтра на работу. Жарьте шашлык, ешьте и веселитесь в свое удовольствие. Все, ребята, спасибо вам большое за ваше сообщение. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: И, конечно же, ни в коем случае нельзя пропустить вечер на Русском. Александр Пряников уже здесь, я здесь. Стартуем в 18:00.
2: Здесь, все здесь, друзья мои. Вы тоже от нас никуда не денетесь. Потому что вечер на Русском — это шоу, которое слушают даже те, кто забыл включить радио, понимаете?
0: Оно поэтому само срабатывает.
2: До каждого достучимся. Тем более вам это надо, а нам это просто необходимо. Слушай, дружище, я тут тебя слушаю. Ты одним, значит, одних подогреваешь. Вот скоро рабочий день закончится, ура-ура. Другим говоришь, ну не волнуйся, сейчас шашлык пожарьте, спать ляжете, а завтра опять на работу.
0: Ну, я такой противоречивый. Я работаю на всех.
2: На всех. И вот люди, которые работают на всех, главное на результат. Сегодня главный герой нашей программы, включая тебя, Иван, дружище. И тема располагает к обсуждению этого вопроса. Тема такая: что вы хотели, но так и не успели сделать перед отпуском? Что у вас, какие срочные дела у вас, друзья мои, накопились, понимаете? Кстати, заметил, дружище, что перед отпуском мы вообще стараемся успеть все.
0: Все, абсолютно. Все. Вот все, что год лежало мертвым грузом.
2: До отпуска. Это иллюзия, как мне кажется, что если мы не закроем какую-то задачу, то мир остановится. Спойлер, друзья мои, не остановится. Сегодня мы намерены, как обычно, принести вам практическую пользу, друзья мои. Пишите, что вас гложет прямо сейчас. Звоните, используйте телефон +7 495 995 105 7. А мы вам поможем отделить реальные проблемы от выдуманных.
0: Да, заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Там сейчас мы опубликуем пост с темы шоу в комментариях. Мы ждем ваши ответы, ждем ваши истории на тему «Сроки горят». Что нужно срочно успеть сделать до отпуска? Вечер на Русском, 18:00.
1: Новая песня на Русском.
3: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на Русском.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Большой выбор европейской одежды и обуви в универмаге «Золотой ключик». «Золотой ключик». Ленинградская, 85. Действует система дисконтной карты.
4: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54, 54, 54.
5: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Гулливер» и «Майерал» для мальчишек и девчонок. То, что нужно модным детям. Размерный ряд от 0 до 16 лет. Яркие принты и натуральные ткани. Универмаг «Золотой ключик». Ленинградская, 85.
9: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
10: В «Бигам» триммер и «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот» – работа без лишних слов. «Бигам» – испытай мощь.
11: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
13: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент призвал сократить нагрузку для медиков из-за наставничества. Для этого Владимир Путин поручил организовать мониторинг программы обязательных отработок для выпускников медицинских вузов. Минздрав должен обобщать лучшие практики наставничества и доводить их до больниц и поликлиник. Выпускники медвузов и колледжей теперь должны отрабатывать в медучреждениях, которые входят в систему ОМС. Причем выбрать место работы можно самостоятельно. Молодым специалистам будут прикреплять наставника. Минтранс предложила чаще проверять авиакомпании. Согласно проекту правительственного постановления, Ространснадзор будет проводить плановые проверки не реже одного раза в год. Это коснется всех перевозчиков, которые выполняют коммерческие пассажирские рейсы. Сейчас проверяют только авиакомпании с высокой категорией риска один раз в два года. Минтранс считают, что это и приводит к разным происшествиям. ЦБ назвали среднюю максимальную ставку по вкладам в крупнейших российских банках. В июне показатель снизился до 12,9%. Это значение служит ориентиром для рынка. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем величина этой ставки плюс 2 процентных пункта. На прошлой неделе ЦБ продолжил снижать ключевую ставку. Сейчас она составляет 14,25%. Госавтоинспекция отрицает сообщения СМИ о повышении штрафов за тонировку и разговоры по телефону за рулем. Ведомстве подчеркнули, что все изменения в правилах дорожного движения устанавливаются только федеральным законодательством. Сейчас за нарушение требований допустимой тонировки штрафуют на 500 рублей, а за разговоры по телефону во время движения без гарнитуры или наушников могут выписать штраф на 1500, причем такое нарушение фиксируют и дорожные камеры. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня два часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Знаете, друзья, наши начальники, вот эти крупные радийные боссы, ну, везде, они все время твердят. Вечером люди устали, едут после работы, их надо успокаивать, усыплять их низким голосом, спокойно. Вот с чего вдруг, скажи мне, дружище Иван, с чего? Все уставшие сидят на работе, понимаешь? Как только звенит звонок, откуда только силы берутся. Сразу все улыбаются. Люди стараются пожить для себя на максимум в эти часы между концом и началом работы. Потому что я сразу сказал, не для того свободное время после работы придумали, чтобы его, друзья мои, уставшим проводить. Вот эти два часа вы с нами и проведете.
4: Да, ближайшие два часа мы будем вашим таким расслаблением, вашим усмирением, упокоением.
3: Да какие,
4: ну,
3: зачем? Почему же все так хорошо? Дома сейчас, к кощам люди едут, сериальчик там посмотреть, ну, вот это все. Ну, что их успокаивать-то? Они уже и так радостные. Что их успокаивать?
4: Ну, ладно, тогда я не знаю, что делать. Тогда я тоже буду молчать.
3: Короче, нет, здрасте, ты будешь молчать. А кто за ум, честь и совесть у нашей программы будет отвечать?
4: Давай напомним тему.
3: Давай.
4: Мы объявили уже тему в конце прошлого часа. Мы хотим сегодня знать о ваших планах, о ваших делах, которые вам срочно нужно завершить до начала вашего отпуска. Наверняка у кого-то отпуск начинается уже в эту пятницу, у кого-то следующий понедельник, кто-то, я не знаю, там. Кстати, у нас ровно через месяц, 23 июля, начинается отпуск.
3: И не поверите, это что из студии надо выгонять. Вон, говорят, идите, отдыхайте, сил набирайте. А я говорю, я не хочу. Я дайте мне микрофон, моя любимая красная русское радио.
4: Ребята,
3: вот это белое все.
4: Какие дела вам нужно закончить, завершить? Вот, например, у меня самое главное дело, мне нужно подогнать свою бригаду строителей, чтобы они, мама дорогая, за этот месяц закончили ремонт в квартире моей, чтобы я вернулся к себе домой, собрал спокойно чемодан и оттуда уже из дома уехал отдыхать.
3: А как ты? Я вдруг сейчас представил с кнутом.
4: Вот я примерно так каждый вечер после работы и иду на стройку.
3: Ну, в общем, кнут есть, зови Пряника.
4: Боюсь, стройка быстрее не пойдет.
3: Даже не бойся, будь уверен, друзья мои. Ну что, зачитаем несколько сообщений или прервемся?
4: Давай.
3: Да. Привет, русское радио. Привет, русское. Вот оно. Мужики, здорово. Игорь из Нижнего Новгорода. Завтра всей семьей едем в Анапу на машине. Жена паникует, я тут заменил слово, что надо спать, а я третий час в гараже перебираю карбюратор в дедовской девятке, на которой мы едем. Еще хочу перекрасить левое крыло из баллончика, а то перед пацанами на югах стыдно на ржавой тачке появляться, сроки горят. Дружище, ну это старая девятка, вам надо не крыло красить, вам надо иконки срочно искать и на торпеду их приклеивать. Ну только это может, мне кажется, помочь на старой машине по такой жаре сейчас до югов.
4: И красьте девятку в вишневый цвет, будет симпатичнее. Так, ребятки, заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио», мы там опубликовали пост с темой шоу, в комментариях, пожалуйста, пишите свои истории, что нужно успеть сделать до начала вашего отдыха.
3: И телефон же, конечно, есть. +7 495 995 105 7. Я понимаю, что нервы сейчас, может, напряжены. Но звоните, мы всей страной поможем вам отделить реальные проблемы от тех, что вы сами себе придумали. Чтобы вы отдыхать поехали, а не лечиться.
0: Вечер.

0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
4: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» – 54, 54, 54.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
13: Летние акции от Стройландии. Только с 1 по 30 июня. Кровать мягкая, 1.60 на 2 с настилом в комплекте по цене 9900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
14: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
15: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
16: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное – молча положите трубку.
17: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8 812 457 6401. 8 812 457 6401.
18: Счастье было подозрительно синий.
19: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: дадим ответ.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Ах, сроки горят. Отпуск не за горами, а дело еще выше крыши. Сегодня мы у вас спрашиваем, что вам нужно успеть до этого сладкого момента, когда вы скажете: фух, я полетел отдыхать.
3: Ну да, и этот, наступит этот долгожданный момент, когда ты уже сел в самолет и такой, и все, и мысль: по-моему, я забыл выключить утюг. А уже...
2: Ой, это самое опасное.
4: Уважаемые пассажиры, пристегните ремни, мы взлетаем.
2: Мы Простоквашино улетаем.
3: Да, да, да, друзья мои.
2: Катюша хочет успеть похудеть.
3: Вот, похудеть, похудеть.
2: Не, мне кажется, уже надо планировать к Новому году худеть.
3: Ну, а к лету, к лету.
2: Не успели к лету, пора к Новому году начинать худеть.
3: Чтобы к Новому году похудеть, надо к осени хотя бы растолстеть. Чтобы было к чему растолстеть, надо похудеть. Диалектики тебя надо, братан, все время учить, понимаешь? Как ты можешь похудеть, если ты не потолстел?
2: От Марины сообщение: Иван, как я вас понимаю, у меня тоже идет ремонт в квартире, но мой отпуск не через месяц, как у вас, а через 2 месяца. Поэтому я надеюсь, что моя бригада строителей все-таки успеет, и я спокойненько буду собираться в отпуск из дома.
3: Спойлер! Не успеет! Да даже вы хоть через сколько в отпуск уходите, бригада строителей
2: останется.
3: Не успеет. Их задача не успеть к вашему отъезду в отпуск. Запомните. Олеся Самкова, наша постоянная корреспондент, пишет: «Привет, Русское радио. До отпуска нужно срочно закрыть второй квартал и сдать все отчеты, выбрать необитаемый остров, где не ловится интернет, чтобы никто не мог дозвониться, и вызвать на работу». Олеся, то есть вы серьезно полагаете, что если вы сдадите отчеты вовремя, выберете вот такой отпуск необитаемый, и вас там не найдет начальник, чтобы спросить, куда вы дели бланки, или куда вы засунули бумагу для принтера, через чаек найдет. Вот будут летать и капать вам на мозг.
2: Ребята, заходите в мессенджер Макс, у нас там есть наш канал «Русское радио», находите. Подписывайтесь, мы опубликовали пост с темой шоу. В комментариях ждем вашей истории на тему, что нужно успеть до отпуска вам сделать.
3: Да, плюс 7495-995-105,7. Гигантский вал звонков, друзья мои. Похудеть, написать заявление на отпуск. Слышали?
2: Денег заработать.
3: Выходите в эфир с глобальной историей, чтобы достойно прозвучать на волнах нашего любимого русского радио со своим рассказом.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: В ужасе они. Тема сегодня: сроки горят. Что вам нужно доделать до отпуска, друзья мои? Интересная информация. Психологи утверждают, что предотпускная паника – это подсознательное желание наказать себя за будущую радость. Согласен? То есть мы как бы добровольно устраиваем себе ад на земле, чтобы две недели следующие на пляже оказались нам раем.
1: Смотри, какое сообщение, миленькое сообщение. Иван пишет: «Привет, ребята из Новосибирска. Вот мы сейчас сидим с женой на даче. У нас банька топится, бассейн наполнен, мы получаем удовольствие, нам ничего делать до отпуска не надо, мы уже находимся в отпуске. Люблю свою жену Людмилу».
0: Это вот наши люди. Наши люди. Это вот,
1: не по теме, но
0: я сладко. С ними. Нет, не важно. Просто как бы это слово-то, братан, помогай не как бы махнуть рукой на все. Махнуть рукой на все. Плюнуть.
1: Поднимаем правую руку и оно вниз ее.
0: И едем в отпуск. А потом уже приезжаешь и начинаешь решать все проблемы. Это самое тупое, но самое действенное, как мне кажется. Привет, я стараюсь до отпуска сделать все дома. Пишет нам Татьяна из села Малые Егуры, между прочим. Живем в селе, свой дом, большой огород. Короче, ремонт, закрутки, все делаю до отпуска. Планы в отпуске отдохнуть. Татьяна, я вам скажу, знаете... Ну какой отпуск после закруток и ремонта в селе? Отпуск — это после такого лежать две недели пластом, потому что спина не разгибается. Да.
1: Сообщение от Ольги. 14 июля я выхожу замуж за любимого человека. Мы поедем отдыхать в Волгоград. Так вот, до отпуска мне надо успеть со всеми свадебными хлопотами, собственно, выйти замуж и потом уже выдыхать.
0: До отпуска успеть выйти замуж.
1: Ну да, 14 июля она выйдет замуж, и потом они едут отдыхать. Ну, свадебное путешествие-отпуск.
0: Ну, пусть у них все получится.
1: Ну и с катертью счастливой дороги.
0: Да, ну хотя бы с отпуском хоть бы все получится. А я уже вообще ни о чем не думаю, пишет Дарья из Пермского края. Так как месяц уволилась назад и занялась собой.
1: Молодец.
0: Дарья, знаете, когда человек увольняется и занимается собой, у него есть, конечно, куча времени, но абсолютно ноль денег, чтобы купить для этого хоть что-нибудь, кроме мыла.
1: Это «Вечер на русском».
2: «Вечер на русском».

0: Диван да кухня. Вкусно на русском.
1: Котлетки от голода, таблетки. Я котлетная душа, а ты, Саш?
2: Абсолютно верно.
1: Слушай, я готов есть когда угодно, во сколько угодно и сколько угодно.
2: В любом виде.
1: Да, холодные, любые мясные, горячие, рыбные, овощные, холодные, горячие. Особенно, знаешь, это хороша холодная котлетка ночью. Подходишь к холодильнику, да, на кусочек хлеба, ну, еще конечно, с огурчиком соленым. Mm. А или горячим чаем сладким
2: запивать. И майонезиком потом, еще все чем-нибудь.
1: Не могу. И все, и в общем, ребятки, я не могу, я сейчас захлебнусь.
2: Пиши книгу «Котлета. Жизнь моя».
1: Вот. Я, если начинаю готовить котлеты, то готовлю сразу очень много. Вот сегодня я приготовил 18 огромных котлет по 130 граммов каждая. Это мои любимые. Запоминайте и приготовьте. Фарш из свинины и фарш из говядины. Один к одному. Соль, черный перец перемешиваем.
2: Ну, понятно.
1: Натираем на крупной терке репчатый лучок. И, внимание, сырой картофель. О! Тоже на крупной терке.
2: Ты же мой хороший.
1: Еще раз все перемешиваем, формуем котлетки. Обжариваем на очень хорошо разогретом масле с двух сторон до аппетитной корочки, но не до готовности. А затем все вот эти вот прижаренные котлеты собираем в одну сковородку, чуть немножко добавляем водички и под закрытой крышкой доводим уже до готовности на медленном огне. Они такие набухнут,
2: да,
1: сочности,
2: да,
1: наберутся.
2: Да.
1: Ой, как это вкусно!
2: Ну,
1: сочные, во рту тают.
2: Это, друзья мои, конечно, легальный способ съесть котлету с картошкой,
1: да,
2: и сделать вид, что,
1: да,
2: ты на диете.
1: Да.
2: Потому что гарнира как бы нет.
1: В качестве гарнира к такой котлете можно подать просто салат из свежих овощей. Посмотрите, как это аппетитно. И сохраните себе этот рецепт. Он уже в моем кулинарном канале в Макс. В поиске Макс наберите Иван Соловьев. Вот он я. Подписывайтесь. Будем вместе готовить. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. Новая песня на русском.
3: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза разомлятся.
4: Всем привет. Я Дима Билан.
5: И я Анна Асти.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
6: В том коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Не кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Из нас стойкий и прочный – это я. Даже сотни ног не затоптать меня. Тот самый линолеум зайдет и вам. Даркет. Респекты по всем параметрам.
7: Без комиссии.
3: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. По лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Руки горят. Что нужно успеть доделать? Да,
2: вообще работать не хочется, в отпуск хочется. Читаем ваши сообщения, просто белой завистью завидуем. Кто-то уже на пляже пятки греет, кто-то завтра улетает.
1: Да, улетает завтра кто-то в отпуск, Оксана нам пишет, вот она, добрый вечер, отвечает на наш вопрос, до отпуска у нее осталась единственная незаконченная вещь, а это отработать 12 дней. Оксана, то есть сообщение гораздо короче. Оксана пишет: добрый вечер, отработать 12 дней. Хороший юмор, хороший. 12 дней перед отпуском, как мне кажется, это самое опасное время в жизни женщины.
2: У Людмилы сообщение: надо успеть до отпуска отгулять день рождения мамы и двух подруг. У них у всех в один день. Завтра, 24 июня. Маму зовут Лена, подруг Надежда и Юля. Ну, вам это сил после вот такой тройной вечеринки.
1: Это, в смысле, перед отпуском надо еще умудриться отгулять.
2: И прийти в себя.
1: И это для людей проблема.
2: Да, вообще абсолютная проблема.
1: Ты уточни, они жалуются или хвастаются?
2: Я думаю, что жалуются. Ну, типа так, значит, ой, успеть отгулять, вот это все.
1: Ну, понятно. Вот тут человек, кстати, между прочим, не без вот этого всего, а вполне конкретно. Вопиет. А мне в воскресенье предстоит перелет с Южно-Сахалинска в родной Новосибирск на заслуженный, как говорится, отдых. И надо умудриться за месяц переделать отопление. То есть в Южно-Сахалинске он должен за месяц переделать отопление, чтобы лететь в теплые края,
2: ну, нормально,
1: в родной Новосибирск.
2: Логично. Да, все да. Логично. Ребятки, продолжим обсуждать эту тему во втором часе. Вы не расслабляйтесь. Мы сейчас минут на 10 по чашке чая, по чашке кофе. Что нужно успеть сделать перед отпуском? Мы ждем вашей истории. 8-916-003-105-7. В мессенджере Макс пишите в личный, или там у нас опубликован пост в нашей группе «Русское радио». В комментариях оставляйте свои сообщения.
1: А телефон скажу в следующем часе.
2: Вот именно.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Посетите бутик натуральной косметики из Прованса «Локситан» в Золотом Ключике. Пройдите бесплатную диагностику и подберите уход для вашей кожи. Универмаг «Золотой Ключик», Ленинградская, 85.
4: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в «Профильцентре». Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от «Профильцентра». Подробности по телефону 54-54-54.
5: Большой выбор европейской одежды и обуви в универмаге «Золотой Ключик». «Золотой Ключик», Ленинградская, 85.
6: Действует система дисконтной карты.
7: Димон Такси грузовой 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон Такси.
8: В Бигам триммер Патриот. Мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. Патриот. Работа без лишних слов. Бегам. Испытай мощь.
9: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
10: Скучаете дома? Игровой центр Айсберг ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. Айсберг – это драйв. Поселок Кувшиново.
11: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

0: только любимая.
1: Тополиный пуш, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве допустили полный запрет на экспорт дизельного топлива. На совещании с президентом вице-премьер Александр Новак заявил, что нынешняя ситуация на российском топливном рынке непростая, но контролируемая. Отметил, что Кабинет министров разрабатывает новые меры. Все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности, сократили или перенесли сроки ремонта. Минэнерго контролирует график поставок. Сейчас возить дизель за рубеж могут только производители, а на экспорт бензина введен полный запрет. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о заморозке порога выручки для уплаты НДС. Малый бизнес не будет уплачивать налог на добавленную стоимость при доходе ниже 20 миллионов рублей. Это касается предприятий на упрощенной системе налогообложения. Изначально власти хотели ежегодно снижать этот порог, но решили остановиться на значении 20 миллионов. Предполагается, что заморозка будет действовать до 2030 года. Регионы должны будут получать согласие президента на выявление дорожных нарушителей. Разрешение нужно будет получить и для рассылки штрафов без участия ГИБДД. Как пишет газета «Коммерсант», с такой инициативой выступили в МВД. Отметили, что региональным властям нужно будет доказать, что у них есть необходимая инфраструктура, финансовые и кадровые ресурсы для поиска и наказания нарушителей. Почти половина опрошенных россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Только каждый десятый отметил, что проверяет купюры всех номиналов. Как выяснили в Центробанке, чем выше номинал, тем внимательнее граждане. Менее доверчивы жители Дальнего Востока. А вот на Северном Кавказе, наоборот, банкноты проверяются реже. При обнаружении фальшивой купюры треть респондентов возвращают деньги тому, от кого их получили. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Вечер на русском в самом разгаре. Продолжаем обсуждать тему. Я вот сейчас задумался на новости. А я ведь тоже купюры никогда не проверяю на подлинность.
2: Потому что ты внутри себя кавказец. Ты настоящий джигит, братан.
1: А как проверить? Как обычно, водяной знак, да, на свет?
2: Проверять это на Кавказе так. Слушай, я, конечно, это возьму, но если я ж тебя найду.
1: Я тебя вот найду
2: так,
1: из подземли вот достану.
2: И бородой вот так. Хоть пошевелил так. И лысиной вспотел. И все, люди. Ну, конечно, дружище. На Дальнем Востоке там что? Там юани, там что там?
1: Там что проверять-то?
2: Иди с китайцами там.
1: Продолжаем обсуждать тему, которую весь целый час первый обсуждали. Что вам нужно успеть сделать до отпуска? Какие дела, какие сроки у вас горят? Рассказывайте, пишите свои истории. Заходите в мессенджер Макс. У нас там есть наш канал «Русское радио». Опубликован пост с темой в комментариях. Делитесь.
2: Делитесь и размножайтесь. Плюс 7-495-995-105-7. Множьте свои истории в эфире в нашей любимой радиостанции.
1: Олег делится своей историей. Мне до отпуска надо успеть больше наездить. Объясняю. У меня, значит, график работы через полтора месяца. А вот до 25 июля, когда у нас любимый начинается отпуск, надо больше наездить, чтобы больше получить. А вот в отпуске мы отдохнем. У меня длинный отпуск, и у моей любимой тоже 2 месяца отпуск, потому что она педагог.
2: Вот педагогом-то в этом смысле хорошо. Говорю я как ребенок педагогов. Да. 2 месяца гарантированно родители торчат дома, портят тебе все каникулы.
1: Абсолютно.
2: А вот что значит наездить побольше?
1: Ну, видимо, тут, может быть, Олег... он работает таксистом или водителем он работает.
2: Может быть. Но тут, конечно, всего. Если Олег переборщит с наездами, то есть вариант, что вместо отпуска он просто уснет лицом в чемодане. И все, понимаете. Тут главное не сорваться, не надорвать здоровье, друзья мои, перед отпуском.
1: В общем, ребята, ждем ваши истории. Что нужно успеть срочно сделать до отпуска. Пишите и звоните.
0: Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт

0: 8-13-21.
1: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
4: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
3: Русское радио.
5: Моя любовь сама.
3: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
6: Легкий.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Да, мы в эфире. Напоминаю тему. Сроки горят. Что вам срочно нужно доделать до отпуска? Хватит, друзья мои, изводить себя в одиночку предотпускными истериками ради двух недель свободы. Пишите нам свой дедлайн, и мы обнулим этот стресс в прямом эфире.
2: Анастасия. А ну, привет, ребята.
1: Давай.
2: До начала отпуска. Ну, очень обидно, что не написала когда. Так вот, до начала отпуска нужно успеть срочно признаться в взаимной симпатии и любви и в искренних чувствах любимого мужчине. Вот.
1: Ой,
2: чтобы
1: ой.
2: Отпуск прошел круче.
1: И слушай, ну что вот это за обжиманцы такие? И взаимные симпатии, в чем там еще?
2: В чувствах, в любви.
1: Вот это вот. Я признаюсь к тебе, дорогой, во взаимной симпатии. Mm-hmm. Как вы все это видите?
2: Прекрасно.
1: А то есть она хочет ему еще признаться?
2: Ну.
1: Дело ответственное. Mm-hmm. Тут отпуск, понимаешь, под
2: угрозой.
1: А вдруг вообще мимо, кто будет за него платить? Людмила, добрый день. У меня отпуск начинается 8-го. Так я все-таки циничный, скажи.
2: Ну, так есть немного.
1: Ну, нет, девушка, извините меня, это, вдруг переборщил, вдруг это ваша судьба, я ни при чем.
2: Анастасия, я уже плюнул.
1: Людмила, добрый день, у меня отпуск начинается 8 июля, ждусь с нетерпением, еду в Белоруссию смотреть лавандовые поля.
2: Ой, это красиво,
1: очень
2: да.
1: красиво и душисто. Угу. Но до 8-го мне надо поставить новую программу ПИОТ, чтобы это не означало, чтобы она встала и корректно работала, и чтобы инспектор Роспотребнадзора был очень доволен. Буду стараться, ведь впереди лавандовые поля. Людмила, поставить программу так, чтобы инспектор Роспотребнадзора остался очень доволен, это фантастика. Потому что настоящий инспектор Роспотребнадзора бывает доволен только в одном случае. Если он вас внезапно встретит среди лавандовых полей и оштрафует за отсутствие маски. Или за что-нибудь еще оштрафует.
2: А вот конкретный ответ на конкретный вопрос. Сергей пишет. До отпуска нужно успеть съесть все припасы в холодильнике, потому что по приезду а из отпуска они испортятся.
1: А вот, кстати, кстати...
2: Я
1: вот...
2: все в заморозку бросаю.
1: Да. И все? Ну, то есть, и прям там недоеденные куски сыра, котлет на...
2: Нет, ну, конечно, недоеденные куски сыра-то я не брошу в морозильник, я его доем.
1: Прям перед самолетом натолкаешься, чтобы все... Мало ли, а вдруг не там перевес какой-нибудь.
2: Не, ну вообще, мы же всегда так рассчитываем перед отпуском, конечно же, подъедашками занимаемся. Все, что можно заморозить, замораживаем, все, что нужно съесть, съедаем. Ну уж, а что не получается, ну... Переработку.
1: Как это звучит особенно цинично перед отпуском? Из твоих-то вам вдвойне.
2: Вечер на русском.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.
11: Соловьев и Пряников. Вечер. На русском.
12: Давайте ненадолго прервемся от обсуждения нашей темы, потому что нам нужно решить один такой момент. Кому вручить целых два подарка от русского радио? Вечерний замес, ребятки, любимая игра. Правила такие. Дадим вам тему, у вас будет 30 секунд, дать как можно больше вариантов ответов на эту тему.
13: Да, тут же совет, друзья. Просто работайте по площадям, говорите все слова, которые приходят к вам в голову, а мы уже выберем правильные или неправильные. Но если все-таки у вас там все срастется, назовете 5 слов, подадим светильник. Полезная штука, друзья мои. В темноте не будете биться об острые углы в своей квартире. Ну а если вы совершите чудо, назовете 10 слов, к светильнику добавится колонка. Это будет полный комплект. Светильник светит, колонка играет, жизнь бьет ключом.
12: Супер комбо, светильник и колонка. 8-495-995-105-7. Звоните, удачи.
11: Вечер на русском.

0: русском радио «Вечерний замес».
1: О «Вечернем замесе», дружище Иван, у нас город, который, конечно, я его к нему особенно отношусь. Я там 2 года в кирзовых сапогах отмотал.
2: Ой,
1: в армии.
2: Отслужил.
1: Но ведь, конечно, город с красивейших закатов, с широченной Волги и людей, которые точно знают толк в хорошем отдыхе, потому что это такое полное впечатление, что это курортный город, и это город Самара. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна, добрый вечер. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а вы ходили уже в отпуск или он у вас еще только впереди?
3: Нет, я не ходила, я не в отпуске, я сейчас не работаю. Ребенок маленький, да. Нет, вру, не маленький, извините, первый класс мы ходим.
2: Ну, маленький.
1: Ну, в смысле...
2: Ну, вам же хочется отдохнуть, наверное, вот так вот, чтобы оставить детей всех на пару недель, отключить голову, да?
3: Хочется.
2: Ну, мы вам желаем, чтобы у вас это получилось в ближайшее время.
1: Да как же у нее это получится в ближайшее время, если тут ребенок, вон ему в школу надо, все такое.
3: Да,
1: приятно
3: да.
1: спать. Ну, слава богу, что из Самары никуда есть не надо, чтобы хорошо отдохнуть. Еще раз,
2: кстати,
1: повторяю.
2: Да.
1: И тепло, и воды много.
2: Да, вот. Татьяна.
3: Волга, замечательно.
1: Да, люблю.
2: Давайте к нашей игре «Вечерний замес». Мы вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Итак, давайте все-таки представим, что у вас отпуск. Представим, что вы свободны от домашних хлопот и забот. И вам нужно за 30 секунд назвать как можно больше вещей, без которых не обойтись на пляже. Поехали.
3: Полотенце.
2: Есть. Еще.
3: Матрасик для ребенка.
2: Дальше.
3: Полотенце.
2: Очки.
3: Баскетбольный мяч.
2: Есть.
3: Мяч баскетбольный.
2: Еще.
3: Обязательно круг для ребенка.
2: Есть. Быстрее.
3: И шапочка.
1: Да про себя уже.
2: Давайте. Очки и солнцезащитные.
3: Купальник.
2: Есть. Молодец. Еще.
3: Солнцезащитные очки.
2: Да, чтобы не сгореть.
1: Голову, чтобы не
3: напрягать. Крем.
2: Есть. Еще.
3: Зонтик
2: от солнца.
3: Зонтик.
2: И тапочки, давайте.
3: Сланцы.
2: Да.
1: Что?
2: Сколько? Ну, не успела Татьяна 10 штук намотать за 30 секунд. 9 намотала.
1: Ах ты ж.
2: Обидно. Нельзя. Правила для всех одинаковые.
1: В одной Татьяна. Бейсболке от колонки.
2: С одним только лишь пойдете светильником на
1: ничего,
2: пляж теперь.
1: Ничего.
3: Спасибо.
2: Да, мы вас поздравляем. Светильник от Русского радио ваш.
1: И настолько хороший светильник это от Русского радио, что под ним тоже можно загорать.
2: Татьяна, привет, можно передать в эфире.
3: Спасибо большое Русскому радио за такой подарок чудесный. А привет передаю всем слушателям Русского радио из Самары и вообще отовсюду.
2: Вам хорошего вечера и давайте уже отдыхайте больше.
0: «Вечерний замес» на Русском радио.

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице, что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня просто какой-то настоящий такой летний отпускной вечер. Читаем ваши сообщения, просто завидуем. Кто куда, кто на море, кто на дачу, кто к бабушке в деревню. Вот, собирается. Но и тем не менее обсуждаем, какие дела вам нужно успеть до этого самого сладкого момента.
2: Сладкий-то момент в чем заключается? Особенно повезло тем, кто едет на море к бабушке на дачу.
1: Да.
2: Прям все три в одно. Ой. Вот так получает. Вас, а? Вот этим завидуем. Тема-то у нас сегодня какая? Да, что нужно успеть до того сладостного момента, когда в аэропорту вы услышите тан-дун-дун. Или когда...
1: Или на перроне.
2: Или на перроне, да. Или когда заведется ваш любимый автомобиль. И вы обнулите вот это самое путешествие. Трип 2, 0 и поехали.
1: Елена из Саратова. Перед отпуском мне надо успеть найти работу. Я 5 лет не работаю, потому что я счастливая мама. Я реализуюсь в сфере материнства. Но вот сейчас пришло время.
2: То есть из счастливой мамы она теперь превращается в
1: рабочую маму.
2: В несчастную рабочую маму. Ну, во-первых, успех, и во-вторых, это жирная задача. Перед отпуском найти себе работу, чтобы уже в отпуске ощущать себя, что ты в отпуске, а не продолжаешь догуливать декрет. Если я не прав, поправьте меня, коллега. Добрый вечер. Мой отпуск в конце августа, в начале сентября. Это уже в дело включается наша постоянная радиослушательница Нурия из Казани. А на 23 июля у нас на даче запланирована сборка бани. Стало быть, до отпуска нам надо успеть подготовить баню к эксплуатации, обработать снаружи и внутри антисептиками и покрасить, подвести электричество, сделать слив. Ну и, внимание, принять первый пар. Нурия, если вы со всеми этими, значит, задачами справитесь, то первый пар у вас вы примете не в бане, мне кажется. Он из ушей прям в бане пойдет от количества выполненных задач.
1: Ой, ребятки, пусть у всех все получится.
2: Пусть.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на Tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: вечер на русском.
1: Андрей Макей, добро пожаловать на Welcome on board.
2: Добрый вечер.
1: Ну, слушайте, я вот, так сказать, Андрей, наблюдаю какой-то человек, который всегда умудряется выглядеть так, как будто он все время в отпуске.
3: Только что из отпуска.
4: А я и, собственно, не напрягаюсь особенно. Я напрягаюсь во время эфира. У меня для этого есть рабочие обязанности.
3: Ну, скажи, время. Скажи, пожалуйста, когда у тебя отпуск?
4: У меня отпуск будет летом.
3: А только лето же уже сейчас.
4: В июле.
3: То есть скоро.
4: В июле должен быть, да, отпуск.
3: Вот что тебе нужно успеть сделать?
4: Не, у меня все сделано. Знаешь, мне для отпуска-то многого не надо.
3: Все, пока, спасибо.
1: Да, ты скучный.
4: У меня есть плавки. Нет, смотри, у меня есть плавки, шорты и машина.
3: Этого достаточно?
4: Да.
3: А, ты же каждый год за рулем, по-моему, да?
4: Конечно, естественно. Но есть же отпуск у моей семьи. Это отдельная история. И здесь гораздо сложнее все. Здесь нужно успеть заработать денег, чтобы им дать и проводить их во свояси, чтобы они мне не звонили, не говорили, перешли мне еще, пожалуйста, каждый день, нам на чебуреки не хватает.
3: Счастливый человек.
1: Обнимемся.
4: Если что, на всякий случай, Александр не имеет отношения никакой к моей семье. Это просто была разовая эмоция.
1: Ну, ты так рассказал, как будто ты имеешь отношение к моей семье, дружище.
3: Все, разошлись по разному. Ладно, чтобы у тебя все получилось.
4: Спасибо большое. Спасибо, буду работать.
3: Хорошего тебе эфира.
4: Спасибо большое. И вам тоже.
1: Ну что, друзья мои, был вечер на русском. И главный вывод дня. Мир не рухнет, если вы уедете отдыхать. Потому что лучший способ победить горящие сроки – дать им, наконец, догореть дотла. Всю работу все равно не переделаешь, а нервные клетки назад не сдашь.
3: Ребятки, прощаемся до завтра. Вечер на русском вернется сюда, в студию Русского радио, завтра в 18:00. Скучайте, и мы будем скучать. Пока.

остаться как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Со мной, отражая тени, мы танцуем. Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Гастрономическое шоу пройдет в День города на Кремлевской площади в Вологде. 27 июня Кремлевская площадь станет центром праздничных мероприятий, приуроченных к 879-летию областной столицы. Одним из подарков жителям станет особенное лакомство. Повара на открытом воздухе приготовят 120-килограммовый торт. Торт размером 1,5 на 1,5 метра и высотой 120 сантиметров будет состоять из бисквитных коржей, крема из сгущенки, ряженки, сливок и творожного сыра. Начинкой для него станет моченая брусника. Десертом и напитком смогут бесплатно угостить около 1200 человек, без возрастных ограничений. В Вологде приступают к строительству реабилитационного центра для ветеранов СВО. Возведение санаторно-оздоровительного центра стартует в середине июля. Об этом заявил глава Вологды Сергей Жестянников. На первом этаже здания разместится многофункциональный центр. Второй и третий этажи будут полностью отданы под медицинский блок. Для восстановления здоровья бойцов оборудуют 13 специализированных кабинетов и развернут 43 санитарно-курортные койки. Полное завершение проекта и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь следующего года. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

концовки подразумевает то, что ты должен играть какие-то роли. А роли прямо сейчас уверен, что никому из вас играть никакие не хочется. Уже все отыграли за сегодня. 20.05, время московское. Хочется просто быть естественным и естественной той самой компании, где тебя примут таким или такой, какая ты и есть. Андрей Макеев. А это компания Русского радио. Конечно же, отправляйтесь в наши объятия, в наши музыкальные объятия. Дима Билан вас готов встретить здесь.

языках известными какими-то выражениями короткими максимально, то можно в этой ситуации получить и положительный ответ на все свои предложения, которые вы вдруг выдвигаете человеку, ну, скажем так, с которым вы заинтересованы в разговоре, в сотрудничестве, в взаимодействии каком-то. Ну и, естественно, если при этом говорить на языке самого этого человека, объясняя ему то, что ему нужно, то, что ему полезно, и тогда он скажет, возможно, да. Ну, можно учиться этому Мари Краймбери в эфире Русского радио. Ее песни, собственно, говорят на нашем с вами языке. Она говорит именно о том и поет о том, что нам прямо сейчас необходимо, а нам необходимо просто не ждать самого лучшего, а исполнять его прямо сейчас под музыку Русского радио.

0: Если проблемы, то пусть будут они только такие, о которых только что пела группа «Серебро» в эфире «Русского радио». Если кого-то конкретно вам не хватает и какого-то внимания вам не хватает, то пусть этого человека просто будет чуть-чуть побольше рядом с вами. Можно позвонить, можно написать, можно, в конце концов, просто быть физически рядом, если для этого есть такая возможность. Ну и, соответственно, побольше историй интересных, побольше каких-то рядом с вами событий, которые могут привлекать ваше внимание. Просто закат вместе посмотреть, ну и, конечно же, послушать музыку «Русского радио», которая усиливает все эти эмоциональные впечатления, которые мы, собственно, получаем от общения с нашими близкими, родными и любимыми людьми. Филипп Киркоров, «Ханна», город 312, готовится нам уже усиливать все эти впечатления. Настасья Самбурская, кстати, тоже появится, поэтому дождемся ее прямо сейчас. Соответственно, если кому-то мало информации про автомобили, прямо сейчас Андрей Осипов тоже все исправит.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Двое из ларца различные с лица. Это я про обновленные JQ J6 и Amoda C5. Обе модели дебютировали несколько месяцев назад, но успели поставить рекорды продаж на рынках десятков стран. Обе технически идентичны, но сильно различаются по сути. Если кратко, то JQ J6 – путешественник, а Amoda C5 – стильная городская штучка, при виде которой девушки теряют дар речи. В обоих случаях это мотор 1.5, 147 лошадиных сил, 6-ступенчатый двухдисковый робот и передний привод. А буквально на днях вышли версии с 7-ступенчатой коробкой и приводом на все колеса. Пока же это 10 секунд до сотни, удобные кресла, в которых покачивает на мягком шасси, не слишком эффективные тормоза, зато пристойная шумоизоляция и все блага автоцифровизации. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

0: Признай.
1: Слушай лето.
0: Русское радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви. Но

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Сделан до трансферта».
4: Мы читали эти книги
5: читали.
4: На, по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
5: Но зато мечты сбылись.
4: А какие?
5: Ну, там же нужно было как бы...
3: Там надо мечтать.
5: Проекции представлять, да. Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
4: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
3: Но ты только прочитал, где ешь.
4: Я первую часть. Это ешь, ешь, ешь.
3: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

учитывая, что влияние друг на друга все равно остается одной половины на другую, нужно сделать так, чтобы та, которая молчит, половина, понемногу повлияла на ту, которой там что-то болит, и в итоге потихоньку-потихоньку все это обязательно утихнет. Ну, а после этого можно уже разговаривать. Ну, или петь, например. Хотя нет, петь можно уже прямо сейчас под музыку Русского радио. У нас Жасмин, снова песня совсем скоро, и хай-фай уже здесь.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 17, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Русское радио. Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что задействовали ранее неиспользуемые резервы для поставок топлива в регионы. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, крупные нефтяные компании максимально увеличили объемы производства. Еще решили внести изменения в налоговое законодательство, чтобы стимулировать поставки дополнительных объемов на внутренний рынок. Кроме этого, правительство может полностью запретить экспорт дизеля. Сейчас такое правило действует только для бензина. По словам Новака, особое внимание в поставках топлива власти уделяют Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку. ЦБ сообщила о снижении цен на продукты в большинстве регионов. В сообщении регулятора говорится, что продолжили дешеветь яйца и сливочное масло, непродовольственные товары, за исключением бензина, дорожали умеренными темпами. Однако рост цен на услуги остается высоким. Особенно это касается бытовых и медицинских услуг. Также подорожали путевки в санатории и билеты на поезда. Рособорнадзор не согласился с идеей перенести время начала ЕГЭ с 10 часов на 12. В ведомстве сообщили РИА Новости, что установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумные сроки. Отметили, что большинство школьников привыкли просыпаться рано. А еще начало экзамена утром позволяет максимально оптимизировать работу организаторов. Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил на 6 чемпионатах мира. Португалец отличился в игре против сборной Узбекистана. Это матч второго тура группового этапа. Прежде по этому показателю Роналду делил первое место с Лионелем Месси. Накануне Месси установил бомбардирский рекорд чемпионатов мира по футболу. На счету аргентинца 18 голов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Тепло, светло и приятно прямо сейчас проводить время под музыку русского радио. Ну, можно параллельно с этим посчитать какие-то свои рекорды, которые у вас сегодня были, в том числе и связанные с вашими непосредственными обязанностями, которые вам приходилось выполнять. Ну и в целом вообще направление такое, давайте вместе отдыхать и вообще не думать в целом ни о чем. Похвалить себя можно, да, за то, что вы сделали, а вот о работе просто не думать. Думать о том, что звучит в эфире русского радио, кстати. Классные песни. Стас Пьеха у нас совсем скоро. Бахти и Туркин открывает нам новый музыкальный час. Поехали, всем здравствуйте.

Слушайте, под эту музыку, вот, которая сейчас звучит в эфире Русского радио, чувствую себя как часть какой-то волшебной сказки восточной, возможно, которую хочется слушать и слушать постоянно. Ну, одно дело, знаете, себя чувствовать так, а другое дело воплощать вот это все в настоящее, в то, что происходит вокруг вас прямо сейчас. Если солнце светит, это хорошо, можно себе хотя бы пахлаву купить, да, уже на этом будет великолепно. Ну и пусть какое-то волшебство тоже или какая-то магия этим вечером будет под музыку Русского радио. Артур Пирожков вместе с

Он как раз на днях смотрел такой забавный, смешной, очень короткий ролик. Ну, как всегда, все в интернете сидят, смотрят. О том, как он ругается вместе с ней. Говорит о том, что малыш совершенно на него не похож. Нужно сделать ДНК. Она не верит своим ушам. Говорит, как можно такое мне говорить, такое и прочее. Ты мне не веришь и все остальное. В итоге скандал заканчивается тем, что речь идет, оказывается, про котенка, который он держит в своих руках. Вот пусть все истории, мне кажется, заканчиваются сегодня именно вот так. Веселым просмотром каких-то смешных роликов, которые вы друг другу будете показывать под музыку русского радио. Ну и в целом я за то, чтобы вечер у нас проходил с вами хорошо. Оставайтесь с нами хорошо.

здесь все зависит исключительно от фантазии каждого человека. Кто-то может эту самую черную полосу превратить во взлетную, кто-то видит в этом беговую дорожку, например, кто-то может просто засеять яблонями и будет сад. Но здесь, опять же, самое главное не терять вот этого самого, вот этот сам полет фантазии. Пусть он с вами присутствует всегда и видит нестандартное во всем том, что кажется нам абсолютно привычным. В имени Ева группа «Винтаж» увидела потенциальную возможность сделать хит, и мы его за это очень сильно любим. Чуть попозже с Дианой группа «Руки вверх».

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и Новомода. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
0: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Но вот на это никогда мы обычно надеемся, когда что-то хорошее в нашей жизни случается, чтобы оно никогда не заканчивалось, и ничего совершенно, никакие силы, никакие обстоятельства на нас не влияли. Даже если что-то происходит в первый раз, вот прямо сейчас в вашей жизни, пусть вот эти вот самые первые яркие, свежие впечатления тоже с вами останутся как можно дольше, а лучше навсегда. Ну и, конечно, лето. Будем продлевать как можно дольше. И вот эти летние впечатления под музыку русского радио. Группа «Рефлекс» вместе с нами здесь же.

0: Реклама.
1: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
2: Мы готовы!
1: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
3: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
5: И как мы не стараться, Нига, Нига, Нига.
4: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

новая песня на русском. Всем привет, это Ираки, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве уже подготовили налоговые изменения для топливного рынка. Как узнал Интерфакс, завтра Госдума рассмотрит поправки, которые должны простимулировать поставки дополнительных объемов топлива. Предполагается, что правила вступят в силу сразу после официальной публикации. Ранее такие изменения анонсировал вице-премьер Александр Новак. Заявил, что власти задействовали неиспользуемые резервы для поставок топлива в регионы. Крупные нефтяные компании максимально увеличили объемы производства. Долг граждан и бизнеса перед бюджетом достиг 4 триллионов рублей. Это максимальное значение, пишет РБК. По подсчетам Росстата, примерно четверть от общей суммы задолженности приходится на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Оставшиеся части – это начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку. Ранее в Кремле заявили, что доля ненефтегазовых доходов бюджета поступательно растет, хотя вклад нефтяной отрасли остается существенным. Минздрав попросил губернаторов поддержать молодых медиков в вопросах наставничества. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что такая работа важна в каждом населенном пункте. Ранее президент поручил следить за выполнением программы обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей. Также Владимир Путин призвал избегать необоснованного увеличения бюрократической нагрузки на врачей-наставников. Четверть опрошенных россиян назвали Маргариту самой красивой героиней русской литературы. Газета «Ру» пишет, что второе место заняла Наташа Ростова из романа «Война и мир» с результатом 18%. Далее следуют Татьяна Ларина из поэмы «Евгений Онегин» и Анна Каренина из одноименного произведения Льва Толстого. Также в первую пятерку попала Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Пишите свои сообщения к нам сюда, на Русское радио. Сообщайте, что лично вам сегодня по душе. Возможно, кстати, какой-то роман вы наконец-то дочитали, которым посвятили полгода своей жизни. И вот сегодня для вас такое большое событие, что можно закрыть наконец эту книгу и приступить к следующей. Кстати, почему бы и нет? Можно вас с этим поздравить. В общем, любые события у нас будут в центре внимания. Они, конечно, касаются вашей личной жизни, но тем не менее знакомиться с ними всегда приятно. Поздравлять вас с чем-то всегда тоже как-то душе угодно нашей. Ну и говорить какие-то друг другу приятные любезности этим вечером. Почему бы и нет? Давайте так и проведем в течение всего этого часа. Пишите сообщения. Напомню, что можно отправить личные сообщения во все наши мессенджеры 8-916-003-105,7. Можно оставить непосредственно комментарии к столу заказов Русского радио. Сейчас посты опубликованы и во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Максе в том числе, и там есть возможность оставить свои комментарии для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев, моя фотография, опять же, есть и там везде. И, в общем, заходите, оставляйте, пишите, будем читать ваши приветы и поздравления, ну и, конечно, слушать самые лучшие, самые любимые песни. Как всегда, без них мы свою жизнь не мыслим, в том числе и сегодня. Дима Билан открывает нам стол заказов. Всем здравствуйте и поехали.

0: истории. Ждем от вас в сообщениях. Здесь стали заказов Русского радио. Пишите. Напомню, прямо сейчас можно зайти в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. И там, пожалуйста, вуаля, оставить какие-то свои признания, о которых совсем скоро в курсе будет вся страна. Ну, естественно, если вы этого не стесняетесь. Пишите. Сидим с подружкой, слушаем Русское радио, наслаждаемся музыкой. Хочу сказать, что сильно люблю своего мужа Виталия Дубикова. От Луны и обратно от любящей жены Анютки пришло сообщение. Любимому мужу Сереже, мы еще занимаемся делами, но уже скоро пойдем жарить шашлык от жены Дарьи. 22 часа 11 минут, ну, собственно, самое время. Особенно, как будут рады соседи прямо сейчас, да, на запах придут, прилетят. Своим любимым братишкам, это Гриша, Дидоренко, Яша, Егорки, очень люблю и горжусь ими. Сестренка, ну, вот прям дословно, Викуха, вот прям так ее зовут, Викуха Прокопец. Спасибо, Русское радио, вы самые лучшие, да не за что. Ну, и еще, да, кстати, Ирине Дидоренко, мамуле, привет от семьи Прокопец. Мы всей душой с вами на посиделках. Хорошего вечера. Пишите сообщения. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках можно оставить все свои приятности. У нас здесь стол заказов. Хорошо, весело, приятно. Присоединяйтесь.
1: Стол заказов Русского радио. Реклама.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Артик Асти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
6: Посетите бутик натуральной косметики из Прованса «Локситан» в Золотом Ключике. Пройдите бесплатную диагностику и подберите уход для вашей кожи. Универмаг «Золотой Ключик», Ленинградская 85.
7: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.
9: Все будет хорошо.

0: Вот что-то такое чувствуется в ваших сообщениях, что все обязательно будет хорошо. Ну, если не такими словами, то какая-то позитивная энергетика все равно есть в тех словах. Между строк читается буквально в тех словах, которые вы пишете сюда в стол заказов Русского радио. 8-916-003-105-7. Можете в личку написать сообщение, можете оставить под постом для стола заказов. Посты есть прямо сейчас во всех соцсетях, в Максе, в комментариях можете оставлять, во ВКонтакте заходите, в Одноклассники, везде. Привет, поздравления футбольной команде «Велес», 2010 год, город Домодедово. Поздравляем с важной победой, желаем ребятам и тренеру удачи, побед и успехов. Преданные болельщики, родители Академии «Велес» из города Домодедово, прилетело сообщение. Любимой маме, обожает Никитос, ну, собственно, и всему городу Осташкову тоже не скучать, не грустить, пусть все будет хорошо. Мария из Тольятти написала, что сегодня пекут торт со сливками, клубникой. И второй шоколадный торт «Прага». Скоро у сестры Натальи день рождения. В общем, для нее, видимо, все эти угощения. Надеюсь, и подарок тоже уже припрятали. И скоро будете отмечать. И самое главное, все это у вас будет происходить под музыку Русского радио. Вот это вот важно. Ну, а по какой песне будем слушать? Ну, давайте с группой «Добро» и продолжим.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь. Ну еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, кто как развлекается этим летом, вы, соответственно, сообщайте нам об этом в своих сообщениях в стали заказов русского радио. Пишите 8-916-003-105-7, либо в личку, либо под постами для стола заказов, которые есть во всех соцсетях, и там в комментариях, пожалуйста, все, что душе угодно, пишите, будем знакомиться. Пожалуйста, двум людям, которые пожелайте доброго вечера, которые сейчас рядом со мной, это муж и сын, надувает бассейн. Скажите им, пожалуйста, что я их люблю, Колесников и Самсонов. Обожаю, ваша Анна. Ну вот видите, там тоже со свои развлечения, свой пожар. Привет, мужу Диму, ты все мои мечты, ты талон чистой любви, все мои мысли только о тебе. Обожаю. Наталья написала это сообщение. Что еще у нас есть из приятного в Максе? Смотрю, привет моим бабушкам Александре Пестовой, Оксане Чеботниковой, очень любит их внучка Юлия от всей души. Привет Артуру, сейчас на работе. Артур, не переживай, все получится, верь, все будет хорошо. Любит Флюза, которая написала это сообщение нам сюда. Еще вижу сообщение уже непосредственно ВКонтакте. Привет семье, родителям Алексею и Светлане, жене Валерии, детям Паше и Косте. Мы едем на дачу. Хорошего всем настроения. От Виталия Селезнева это сообщение прилетело к нам сюда. Ну и для хорошей дороги вам Нюша прямо сейчас на русском.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но как тут после гостей из будущего не прочитать сообщение от Юлии, которая стоит прямо сейчас перед выбором, менять свою жизнь на 100% или оставить все как есть. Дальше вопрос, а верите ли вы в неслучайные встречи, ну и что-то романтичное, пожалуйста, тоже поставьте. Всем любви, добра, мира, будьте счастливы, ребята. Юля, спасибо вам большое. Действительно, здесь очень много, как можно рассуждать. Верим ли мы в неслучайные встречи? Мне кажется, в жизни все возможно. Да, а вот как менять свою жизнь на 100% или оставить все как есть? Ну, давайте вот сегодня, по крайней мере, на этот повод не будете принимать конкретного решения, а вот завтра уже будет видно. Ну, или послезавтра. Любимому мужу Игорю и девочкам Лизавете, Вероничке, Иришке, любит вас Алена, которая написала нам это сообщение, тоже вижу у нас в Максе в комментариях. Пожалуйста, любимой мамочке Елене Курнакиной из Сызрани от ее сына Артема Курнакина. Она много работает, знает, что она слушает русское радио. Даже на работе, ну и правильно, чтобы... А где же еще слушать? На работе, вот именно там, где силы теряются, там и нужно слушать. Грустный дэнс дальше.

полети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Владимир сообщает, что у его любимой жены Анастасии завтра день рождения. Они сейчас все вместе готовятся к этому большому событию. Любящий муж Владимир также подарок приготовил, песню приготовил, поздравления все написал. В общем, ждут теперь, когда наступит 12, и уже вот с 12 начнутся все самые приятные слова в адрес жены Анастасии произноситься. Хотя, в принципе, можно и сейчас. Анастасия, вы самая лучшая. А ты, по версии Владимира, я думаю, что это самое главное, что должно было прозвучать в эти минуты. Что еще у нас есть? Привет жене. Привет, люблю. Поздравить с днем рождения сына Александра. 2 годика. Уже какой взрослый, уже большой совсем парень. Уже жениться пора. Что у нас еще есть? Едем из отпуска. Привет всем, кто слушает Русское радио. Любите ли вы путешествовать? Кто же не любит-то? Я думаю, что здесь хором ответили «да» на вопрос Вики. Здесь даже никто не сомневается. Марьян написала: «Хочу передать привет своей бабушке. Мы сейчас едем с ней в машине, к ней в гости. Я так хотел к ней поехать, если можно, то на песню для нее, пожалуйста». Да, группа «Добро» уже была.
0: Стол заказов Русского радио.
1: А вот «Бурито» еще не было, поэтому мы сейчас его и будем слушать на финишной прямой стола заказов Русского радио. С вами не прощаюсь. Меня зовут Андрей Макеев. В следующем часе обязательно услышимся.

0: Хит на русском радио.
1: Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
2: Официальный дилер BelGee Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
3: Посетите бутик натуральной косметики из Прованса «Локситан» в Золотом Ключике. Пройдите бесплатную диагностику и подберите уход для вашей кожи. Универмаг «Золотой Ключик», Ленинград 85.
4: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
5: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.
6: Все будет хорошо.

Есть хорошая примета: если жарко, значит лето. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство и Минобороны готовят дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Добавил, что федеральные и местные власти помогут предприятиям туристической отрасли. Среди прочего, это сохранение рабочих мест и механизмы возврата денег туристам за оплаченное бронирование. Ранее президент поручил Кабинету министров минимизировать последствия атак ВСУ на объекты российской инфраструктуры. В 16 регионах ввели ограничения на продажу топлива. Как пишет РБК, полностью приостановили продажу горючего в Крыму и Севастополе. Исключение сделали для государственных служб. В Омской области установили лимит на заправку не больше 40 литров. В 10 регионах действуют частичные ограничения. Там не заправляют лишь некоторые АЗС. В Владимирской области рекомендовали сократить поездки на личном транспорте, покупать топливо только в необходимых объемах. В Госдуму внесли законопроект об эскроу-счетах для всей ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. В пояснительной записке говорится, что многие заказчики предпочитают не включать в договор строительного подряда условия размещения денег на безопасном счете. Дело в том, что это увеличивает стоимость строительства. Однако в этом случае повышаются риски для клиентов. Сейчас эскроу-счета обязательны для льготных ипотечных программ на строительство частных домов по договорам подряда. Российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она оказалась самой молодой женщиной, которая забралась на все 14 высочайших гор мира. Ей уже вручили сертификат о достижении. Пековой 31 год, покорять восьмитысячники она начала в 2023 году, ну а рекорд был установлен после восхождения на вершину Шишабангма в Гималаях. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Ну вот у меня в наушниках играет музыка, а когда снимаю наушники, я фактически вижу, что вокруг такая городская тишина, приятная, и то, что именно хочется, наверное, в конце рабочего дня. Поэтому пусть вот так и будет. Если кому-то хочется послушать музыку погромче, пусть надевает наушники и слушает русское радио. Здесь самые настоящие любимые хиты. Оставайтесь.

если к аромату добавить еще прекрасное чувство юмора, то вы уж точно останетесь незабываемым человеком или незабываемой. Буду вспоминать не только, какой был там запах, но и помните, вот какую шутку он сказал, или какую шутку она сказала, или придумали. Конкретно это, возможно, касается вас, вашего чувства юмора, вашей фантазии, вашего желания поучаствовать в нашей суперакции. Напомню, что сейчас мы призываем вас дерзать, творить и заставлять всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Ну и самые лучшие из них, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получат в эфир эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну, аромат уже свой добавите сами. Со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте.

0: берем пример с Артура Пирожкова, как оставаться довольным самим собой и засыпать уже с какой-то улыбкой и с гармонией внутренней, которая так нам необходима, между прочим, для того, чтобы сон был спокойным. 23:29, время московское, себя похвалили, других людей, которые рядом с вами находятся, тоже можно похвалить. Ну и когда утром проснетесь, можно даже на каких-то своих выводах кому-то рассказать, ну, в том числе по поводу себя и по поводу всех остальных. Если, кстати, касается всех остальных, то ему будет гораздо приятнее услышать какие-то комплименты. Ну, в общем, с какими мыслями засыпаете, с такими и просыпаетесь. А здесь, в эфире Русского радио, мы уже создаем соответствующую атмосферу, чтобы и засыпали, и просыпались в правильном, необходимом для этого настроении. У нас группа «Блестящие» появится совсем скоро. «Отпетые мошенники» также на подходе. Ани Лорак, ждем ее появления, да, для большей улыбки. Ну и Митя Фомин уже здесь для вас. На русском.
1: Ты, как свежий глоток,

я хочу вас только похвалить, потому что мы с вами фактически уже дошли до календарной вот этой вот границы, когда наступит следующий день, и мы уже немножко будем другими. Вот сейчас у меня, по крайней мере, перед глазами 23 июня на календаре, а будет 24 совсем скоро, по крайней мере, по московскому времени, уже через 15 минут. Ну и, соответственно, мы с вами тоже будем немножко другими. Ну, чуть-чуть, может быть, даже поближе к выходным, чуть-чуть более радостными, чуть-чуть более свежими. Ну и, конечно, под музыку Русского радио также легко и весело проведем следующий день. Ну и давайте как-то весело мы этот день уже с вами закроем. У нас на это есть 15 минут. Если есть что-то, что нужно доделать, то доделывайте. Время еще, конечно же, есть. Ну а с вами обязательно услышимся после вечернего шоу. В четверг буду здесь же ждать вас всех в эфире Русского радио. Вам всем классного настроения. Оставайтесь вместе с нами, оставайтесь с любимой музыкой.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Москве временно отменили оформление пропусков для въезда бензовозов и передвижения по городу. В столичной мэрии пояснили, что это необходимо для бесперебойной поставки топлива. С такой просьбой к городским властям обратились владельцы АЗС. Таким образом, водителям бензовозов не будут назначать штрафы за отсутствие разрешения. Для въезда в Москву пропуск необходимо оформлять на грузовике с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн. Госдума окончательно приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Он вступит в силу с предстоящего сентября. Право на кредитные каникулы появится с рождением второго ребенка или последующих детей. Причем учитывать изменения дохода заемщика не будут. Срок до 1,5 лет. Проценты по основному долгу начнут начислять только с 7-го месяца каникул. Оплатить их нужно будет только после завершения льготного периода. Такие же правила будут действовать при усыновлении детей. В России могут ограничить оборот сим-карт для интернета вещей и сим-карт для без физического носителя. Газета «Коммерсант» узнала, что такие меры обсуждают в правительстве для борьбы с мошенничеством и спамом. В частности, эти сим-карты могут выделить в отдельную категорию. Для пользователей введут дополнительную идентификацию. Нельзя будет передавать голосовую информацию и СМС. Также запретят регистрацию из-за рубежа. В Москве школьница сдала 4 предмета ЕГЭ на максимальные 400 баллов. В столичном департаменте образования и науки заявили, что Екатерина Малкова получила высшие оценки по русскому языку, профильной математике, химии и физике. Теперь она ждет результаты по 5-му экзамену. Это информатика. Сейчас в школах проводятся резервные дни основного периода ЕГЭ. Пересдачу назначили на 8 и 9 июля. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну, для начала хотелось бы отметить, все зависит от того, насколько вы масштабно мечтаете. И вообще, подключение фантазии, как правило, грозит, ну, как минимум, той самой совсем ненародной, а конкретной мудростью, что бойся своих мечт. Но если ваши мечты вполне себе нормальные, никуда вас особо не занесет. Напротив, очень даже порадует, как осуществление чего-то заветного. Во всем остальном, ну, конечно же, раз все в наших руках, значит, руки в карманах не держим. По большей части, в противном случае, можем что-то интересное пропустить. А с русским радио это всегда круто. 0:06 на наших раскрадийных. Я-то как раз о том, чего пропускать не нужно. Свежая песня группы «Серебро» называется «Мало огня». Метку от гостей из будущего, а также появится Владимир Пресняков и группа «Руки вверх» с песнями «Синие птицы», и «Я не отдам тебя никому», соответственно. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Всем категорический привет. Вам добрейшего вечерка. Нам и вам доброй ночи. Вступление в нее. Вам, конечно, уже доброе утро, а вам подавно доброго дня. Все у нас будет хорошо. До 7 с вами.
1: На русском радио. Новая песня на русском.
2: Всем привет! Мы группа «Серебро», и вы слушаете.

0: Ну, по-моему, это очень мило, когда такие, как было в известном фильме, известные высокие отношения. Ну, волшебные так волшебные, почему бы и нет. Самое главное, чтобы феечка, не ведьмочка. Хотя каждая девушка утверждает, что и то, и другое имеется в организме. Ну, значит, будем укреплять организм. Чего уж там, мы всегда за то, чтобы время от времени хотя бы впадали в определенную стадию эгоизма. Это иногда помогает расслабиться, но не прям чтобы тоталочка. Нет, очень хотелось бы пожелать, чтобы взаимоотношения в ваших семьях были действительно на высоте. Ну и, безусловно, музыкальный ассортимент на русском радио имеется, чтобы на каждом отрезочке вашей жизни составить саундтрек к любым отношениям. Самое главное, я говорю, чтобы они были хорошими. А так они могут отличаться друг от друга сколько угодно. Сегодня, к слову говоря, 24 число, июнь месяц на дворе. Не мешало бы уже заглянуть в праздники. Мне вот интересно. Международный день женщин в дипломатии, например. Ну, не зря я заговорил о прекрасной половине населения. Навернее сказать, музыкой навеяло мод Дмитрия Маликова. Так что поздравляю всех женщин, которые сильны в дипломатии. Мы о вас ничего не знаем, но наверняка вы есть. 0 часов и 32 минутки на наших раскрадийных. Всем-всем-всем шлю большущий привет. И да, не забываем улыбаться. Все это помогает и жить, и работать. Если вы, например, сейчас находитесь на своем рабочем месте, не печальтесь. Под музыку русского все пройдет гораздо шустрее, чем обычно.
1: На русском радио.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Только в «Черную пятницу» вы можете купить два ненужных товара по цене одного. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: я бы сказал, не только эта песня, а любая другая, звучащая на русском радио, исключительно для вас. Да и чего уж там, любая возможность тоже ваша. До 31 августа в эфире русского радио проходит конкурс «Антоновка по-русски. Некислые шутки», в рамках которого слушатели могут придумать шутку и прислать ее на сайт русского радио rusradio.ru. Лучшие шутки озвучат в эфире русского радио на всю страну Антон Юрьев. И более того, их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Мне кажется, это круто. Ну, не то чтобы прям вы превратитесь сразу в паркового затейника, распахиваясь и показывая всем футболку с своей шуткой. Нет, но я думаю, что можно немножечко подумать над этим креативом и как-нибудь это потом внедрить в жизнь. Но пока дело за малым. Надо придумать и прислать. Я за вас держу кулачки. Думаю, что у вас обязательно получится. Непременно всем диджейским составом поржем. 00:45 на наших раскладейных. Конечно же, всем. Всего только самого наилучшего. Дмитрий Лебедев, я до 7 утра между песнями буду появляться и с удовольствием проведу время в вашей компании. И все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: «Русское радио» — это родные нулевые.
2: Без тебя.
1: Крылатые десятые. Тебящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Ну, в этом отношении нам, конечно, с Филиппом Киркоровым не тягаться. Ну, какие у нас могут быть грандиозные слухи? Ну, максимум у подъезда, не знаю, за наркомана сойдем. Или если вы девушка, например, то, безусловно, с низкой социальной ответственностью. Ну, у бабушек с фантазией не очень. Что касательно всего остального, тут очень сложно. Что-то за спиной такое грандиозное. Другое дело Филипп Бедросович Киркоров. Просто генератор слухов. И очень хорошо, что он все причины этих слухов он уже перечислил. То первый снег виноват, то еще кто-нибудь. Молодец. 1:07 на наших русскородийных. Конечно же, сердце не просто находится в состоянии непокоя, как ему и положено. Оно поет. Юрий Киселев через пару секунд. Дальше Валерия с песней «Капельку». Вот тут не хотелось бы. Мы уже привыкли, что у нас целый день без дождя. Артур Пирожков появится. Похудеем позже. Его свежий трек и совсем новиночка от моей Мишели. «На малиновой луне» называется. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Тут ничего не изменилось. По-прежнему в планах быть с вами до 7 утра. И, конечно, между песнями категорически всем привет. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

Ну, я совершенно точно буду с вами, как обещал, до 7 утра. Надеюсь, нам будет круто. И очень сильно, конечно же, надеюсь на то, что не просто прогнозами, но и в реальности погода в ваших городах, героях вещания Русского радио вас радует. Ну, если вдруг нет, то дело временное, непременно преодолеем. Уж чего-чего, а сырость-то...

0: чтобы все отлично. Совершенно точно. Но полчасика уже показывает наши раскрадины. Пора уже переходить к музыкальным темам. Сейчас будем вспоминать. Будет это делать Инью и Асем. Дальше появится Авраам Руссо, Анна Семенович, Джонни и многое-многое другое, не менее любимое на русском радио.
1: На русском радио. Снова громко.

0: Нет, ну если вдруг что-нибудь забыли, мы для того и существуем, диджей Русского радио, чтобы вам об этом напомнить, особенно накануне. Через 20 минут стол заказов Русского радио. Для того, чтобы отправить что-нибудь приятненькое кому-нибудь, конечно же, не забудьте написать, как этого кого-нибудь зовут. И тогда мы передадим это в любую точку планеты. Бубы, приемчик, а все остальное уже дело техники. И сами подписаться не забудьте, прям в сообщении, конечно же. Сделать это можно двумя способами. 8-916-003-105-7. Номер пригодится вам, чтобы использовать любой из наших мессенджеров. Мы всегда готовы принять ваше сообщение и отправить, как я уже и сказал. Ровно, конечно же, то же самое и в официальном сообществе Русского радио, ВКонтакте и Одноклассниках. Пишите, делитесь, конечно же, поздравляйте, если вдруг у кого-то локальный праздник, а может быть, я не знаю, о чем-то всепланетном, мало ли. В общем, всякие приятности, признание в любви и все остальное принимается. И простые приветы, безусловно, также отправим. Жду вас в начале следующего музыкального часа, самые его открышечки, открывашечки, это уж как хотите. Я не силен в уменьшительно-ласкательных. Самое главное, что я верю, у нас обязательно все получится. Дерзайте!
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: радио.
1: Новая песня на русском.
2: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
3: Всем привет, это группа Биз.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.